0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Радио «Монте-Карло Кипр».
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: А на какую зарплату я рассчитываю? На вау! Это все мне!
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Что слушает страна?
8: Я теперь твою воспоминание. Может, я была тебе послание.
7: Русское радио.
9: Моя любовь самолет, что обнимает.
7: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новая песня на русском.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, друзья, понедельник постучался уже к нам в окошко, и мы, конечно же, готовы распахнуть это самое окно для того, чтобы впустить его и, конечно же, встретить новую, прекрасную, замечательную неделю.
1: Вот так открываем мы это утро, врываемся в рабочий понедельник, поэтому настраивайтесь на хорошее настроение. Оно помогает работать, справляться с буднями и двигаться, опять же, к замечательным выходным. С нами это легче русскими перцами.
0: Да, друзья, три часа утреннего шоу, как всегда, будут интересные новости, поздравления. Для тех, кто до сих пор думает, гадает, как же поздравить друга при помощи русского радио, все очень просто. Отправляйте, пожалуйста, свое сообщение поздравительного характера с контактами именинника, если вы хотите, чтобы мы с ним либо с ней связались. Если нет, мы можем просто передать привет в эфире, и такой формат максимально позволит доставить радость по ту сторону приемника.
1: Ну и, конечно же, помимо поздравлений, просто рассказывайте, как начинается ваше утро. Нам всегда интересно читать ваши комментарии. Передавайте приветы, ну и про подарки не забывайте. Номер 49-105-7 помогает вам и с этим справляться.
0: Да, да, да, да. Вот такой вот у нас план. Ну, надеемся, что вы как минимум рады нам. Очень хочется на это рассчитывать. И вообще, ребят, я хочу поздравить всех и каждого. Нам наконец-то включили лето. Судя по всему, весна, ну, в этом году мимо. Зато сразу же включили лето. Я на выходных наблюдала, каким образом люди шли уже с пляжа довольны, мокрые, знаешь, вот прекрасные вот эти виды, когда оживают пляжи, там люди веселятся, купаются. Класс! Неожиданно, конечно. То есть на прошлой неделе еще были дожди, холодно, а на выходных уже какой-то
1: сразу
0: прям пляж.
1: Курорт, да. А я думал, ты скажешь, наблюдала, каким образом ложится загар. Потихонечку, потому что погода соответствовала. Я вот даже подзагорел немного. Шея моя об этом говорит.
0: Да. Точно на даче.
1: На своей даче, потому что выходные выдались такими. Ну вот убраться там, да, что-то вот. Опять же, погода наконец-то все-таки стала более ясной. Можно было почистить те места, которые до этого не чистились.
0: А, так. А вот это интересно.
1: Ну, это так, балкон там, знаешь, вот это вот.
0: Ну, ты же знаешь, что я любопытная.
1: Было
0: вот я
1: это
0: сразу же
1: дело
0: уточню, это что там за места? Ага, рассказывай, рассказывай. Что нашел? Нашел заначку?
1: А вот если бы. Нет, нашел только то, что пришлось убрать.
0: Но трудовые, на самом деле, выходные — это тоже хорошо и полезно. И наводить порядок — это такое вот очищение пространства от всего лишнего и просто красота. Выходишь такой дальше на балкон, и там, где ты вообще убрался, и думаешь, вот это красота, вот это я дом, вот это я хозяин, вот это, привел все в порядок. И гордишься собой в том числе, и правильно делаешь, так и надо. Так
1: вот
0: и надо.
1: Здесь буду загорать потом. Место-то уже освободил.
0: Да.
1: А как вы провели, кстати, выходные, тоже расскажите. Нам безумно интересно.
0: Да, сбрасывайте свои весточки и приветы, которым мы очень рады. 49-105 и 7.
1: Просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Друзья, ну а пока немножечко по гороскопим. Итак, знаки огня, овны, львы и стрельцы. К концу дня вы четко поймете, что именно стоит оставить, от чего пора отказаться. Не стоит жалеть о ненужном.
2: Ну, в понедельник это самое время. К концу дня будет понятно, как дальше строить неделю. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День подходит для спокойного планирования и корректировки планов на следующую уже неделю.
1: Вот это я понимаю.
2: Сделайте это без спешки. Ну так, до пятницы.
1: Это очень такой, знаешь, женский подход. Потому что мы обычно на две зарплаты вперед мыслим. Ну вот, пожалуйста. А здесь даже, я бы сказала, краткосрок. Планы на эту неделю уже не актуальны. На следующую давай. Хорошо, что не про год. 27-й идет речь. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Вы получите неожиданную поддержку в той сфере, где рассчитывали только на себя. Не отказывайтесь от этой помощи.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, у вас появится желание немного обновить свой привычный стиль. Даже небольшие изменения поднимут настроение.
1: Ой, ну,
2: стихи прям.
1: Песня. Да, прекрасная песня, прям по курсу. Максим Леонидов.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Всем привет, с вами Александр Данилов. Барселона в домашнем матче обыграла Реал в 35-м туре чемпионата Испании 2-0. Игра проходила на стадионе Камп Ноу. Барселона за три тура до конца сезона обеспечила себе чемпионство в Ла Лиге. Реал располагается на второй строчке. Синегранатовые во второй раз подряд и в 29-й в истории стали чемпионами Испании. Рекорд принадлежит Реалу – 36 титулов. Российские теннисистки мира Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира в Риме в парном разряде. На старте соревнований спортсменки обыграли украинку Людмилу Киченок и американку Дезире Кравчик. Во втором раунде россиянки сыграют с Сешувой из Тайваня и китаянкой Вань Синьюй. Чешская «Славия» навсегда запретила болельщику посещать матчи команды после того, как тот ворвался на поле и атаковал вратаря «Спарты» Якуба Суровчика. Инцидент произошел на стадионе «Славии» в концовке матча 32-го тура чемпионата Чехии, который был остановлен и не доигран. В клубе заявили, что личность нарушителя установлена благодаря камерам видеонаблюдения, а сам он признал вину.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он – Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Если муж ревнует, значит любит. А если не ревнует, значит пока ничего не знает.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Продолжаем просыпаться, и, конечно же, друзья, очень здорово, что вы у нас есть. Я сейчас уверена, что вся страна на единой частоте 99FM готова приступать к обсуждению праздников и интересных событий дня сегодняшнего.
2: Тем более, такой день можно сразу же ответить чем-нибудь вкусненьким. Праздник желудка, день, ешь все, что хочешь.
1: Да, да, будет так.
2: Диеты прочь, установки ЗОЖ прочь, хочу все.
1: Не, ну почему? Вот диеты согласна, а вот установки ЗОЖ, ну, то, может, тебе так хочется?
2: Ну да.
1: Чего это ты,
2: ну,
1: а?
2: Как бы все, что хочешь. Все, что хочешь, милый мой.
1: Вот правильно. Вот теперь вот корректировочку такую небольшую провели. И поэтому, если вот вам хочется, я не знаю, там, апельсин, типа,
2: да,
1: вот
2: пожалуйста.
1: И, да, ни в чем себе не отказывайте. Международная неделя коучинга. Видишь, небольшая сессия, в том числе, как себе не отказывать и правильно расставлять приоритеты, которые для вас актуальны и важны. Действуйте в своих интересах.
2: День технологий сегодня. Также можно сказать им большое спасибо за то, что они новые появляются. Ну и, конечно же, прогресс.
1: Всемирный день осведомленности об эгоизме. Ну хорошо, знаем и знаем. Mm-hmm.
2: И что? Ну и эгоизм.
1: Ну вот как бы да. Да. Вообще эго это же я, эго.
2: Абсолютно верно.
1: Так что все правильно. Так и надо. Не вздумайте менять эту систему. Пусть она работает.
2: Ну и да. Пожалуй, передадим еще привет театралам. День театра сегодня.
1: И вот, пожалуйста, день любви к природе. Замечательный же праздник. Вот это тоже очень-очень сильно важно. Я думаю, что с данным списком мы завершили. Сейчас пойдем по событиям дня сегодняшнего. Отправляемся в Китай. В 868 году там появилась первая печатная книга «Алмазная сутра».
2: Ух ты!
1: Это вот самая важная сутра из всех сутр. И это я как девушка заявляю, потому что лучше...
2: Слово «алмазная»,
1: конечно,
2: да?
1: Вот все остальное, это, конечно, здорово, но «алмазная», знаешь, китайцы тогда еще знали, что лучшие друзья девушек — это алмазы-бриллианты.
2: Да, эту теорию мы знаем, а я другую теорию расскажу. 1916 год, Альберт Эйнштейн впервые представил научному сообществу свою теорию относительности.
1: 1927 год, основана Американская академия киноискусств, впоследствии утвердившая такой легендарный конкурс, как «Оскар».
2: Да, все мы знаем.
1: Так что поздравляем и красную дорожку стелим.
2: 1949 год, королевство Сиам переименовано в Таиланд. Ну, все знают этот курорт и замечательное место отдыха.
1: 1964 год, постановлением Министерства культуры СССР основана всесоюзная фирма «Грам пластинок» под названием «Мелодия. Легенда».
2: 1997 год, многократный чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров проиграл в матче, представьте себе, с компьютером IBM Deep Blue.
1: Угу. Это было красиво. Ну и 2004 год на телеканале ТНТ началась трансляция самого длительного российского реалити-шоу «Дом 2».
2: Ой, да,
1: где
2: помню,
1: тоже «The Blue».
2: Там, да. Каспаров там тоже, наверное, был.
1: Ай, мне нравится. Это было шикарно. Все, друзья, с праздниками завершили и ждем ваших

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
4: Приехал на Кипр, сходил в русский магазин, посмотрел русское кино, заказал русский салат, поговорил с местными на пляже. По-русски. Ха, сменил, блин, обстановочку.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очень важная у нас есть миссия — поздравлять замечательных именинников. И прямо сейчас сыночек Егорка. Доброе-доброе утро. Этот поздравительный привет на русском радио звучит в честь твоего праздника. Любимого сыночка Егорку с днем рождения поздравляет его мама Галя, папа Дима и брат Никита.
3: Сегодня тебе исполняется 6 лет. Ты замечательный, жизнерадостный мальчик.
2: Будь здоровым, добрым, смелым. Твое детство пусть будет наполнено самыми прекрасными моментами.
3: Мы тебя очень сильно любим. Будь во всем всегда победителем.
2: Ух ты! Егорка, дорогой, эти все прекрасные строчки, и эта радость только для тебя. С днем
3: рождения! Поздравляем!
2: Ура!

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Волна поздравлений, да, продолжается у нас на русском радио Кипр. И сейчас мы приветствуем Павла, директора русской школы ПАВСа. С днем рождения. Хотим передать весточку. Павел, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
4: Доброе утро.
2: От благодарных учеников и их родителей теплые поздравления в этот день. Желаем крепкого здоровья, счастья, вдохновения, процветания школе. И спасибо вам за то, что вы несете культуру и традиции для детей и родителей вдали от родины.
4: Пусть в вашем доме царят счастье, благополучие и любовь. А поздравляет вас оргкомитет Светлана и Мария, родители и ученики.
2: Павел.
3: Очень приятно.
2: Да.
3: Конечно.
2: Это все ваша честь.
3: Да, самое главное, мы пытаемся обеспечить те условия и родителям, и ученикам, чтобы они были собой. И чтобы, несмотря на то, что они находятся далеко от родины, все-таки русская культура, язык, мышление процветало. Несмотря на то, что мы в Европе, мы все-таки должны остаться собой. Это самое главное, и надеюсь, что успеваем.
4: Поэтому, Павел, может быть, сегодня выходной в школе?
2: Ну, в честь праздника, да, директора? А что, это очень даже такой красивый.
3: Всем здоровья желаю тоже. Самое главное, и мирного неба, конечно, над головой.
2: Спасибо большое, Павел, вам за такие теплые строчки в ответ на ваше поздравление. И спасибо вам большое за ваш прекрасный труд. Быть директором школы – это такая очень большая ответственность. Вас еще разочек всей команды Русского радио хотим поздравить на весь остров и пожелать и здоровья, и всех благ, конечно же, и пусть побольше добра будет в вашей жизни.
4: Поздравляем! С днем рождения!
3: Спасибо. Очень приятно, что наш труд ценится. Это самое главное для нас.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И мы успеваем достучаться до еще одного именинника. Максим с нами на связи. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Так. Здравствуйте, Максим.
2: Если вы чихнули, то будьте здоровы.
4: Ну, это означает, что у нас сейчас правдивые строчки в вашу честь.
2: Это да. Семья и друзья поздравляют Максима с юбилеем, 40 лет. И пусть говорят, что отмечать нельзя.
4: Но мы празднуем эту круглую дату вместе с тобой. Любим, ценим и желаем,
2: чтобы у тебя вообще все сбылось. А?
4: Вот абсолютно все, без ограничений.
2: Максим, у нас еще и волшебный, между прочим, эфир, поэтому можно смело загадывать желание.
3: Спасибо.
2: Что? Я серьезно?
4: Вы загадывайте, да, Максим, и побольше.
2: У меня такие крылья за спиной. Я тут фея, вот сейчас колдую. Все, пусть обязательно сбудется. Что-нибудь хорошее, а может быть даже громко и во всеуслышание могли бы озвучить?
3: Мечту?
2: Да.
4: Ну, конечно, да.
2: Ну,
4: либо
2: цель,
4: желание
2: задачу.
4: Какое-то. Вот, а может быть, планы просто да. На день сегодняшний?
3: Ну, наверное, это здоровье и счастье моей семьи и моим близким.
2: А, ну это очень легко. Потому что у них есть вы, и вас они очень сильно любят, ценят, и вами очень бесконечно дорожат. Поэтому да будет так. Видите, я же говорила, волшебный эфир. Все сбывается.
4: Поздравляю вас с днем рождения!
2: Искренне.
3: Спасибо большое.
2: И хорошей вам недели. И, конечно же, пусть этот новый личный год вам, правда, очень много чего хорошего принесет. Хочется на это, правда, надеяться. Причем для каждого, но вам особенно.
4: Классного дня вам желаю.
2: Отпускаем.
4: Пока.
2: Отпускаем праздновать. Пусть все будет хорошо. Это наша любимая аффирмация с самого утра пораньше. Друзья, ну а мы завершаем первый час утреннего шоу. Все, закончились. И поздравления пока. Можем смело принимать следующее. 4-9-105-7. Пишите, сбрасывайте, мы дозвонимся. Ну и, конечно же, нам самое время представить Костю Столярова.
4: Он, как всегда, расскажет самые главные новости к этому часу, поэтому не переключайтесь.
2: Ни в коем случае. У Кости, как всегда, повестка самая актуальная, но если вы думаете, а где Костя ищет эту информацию, все очень просто. Лента Кипра, наше информагентство, каждые 10-15 минут обновляются новости, будете знать вообще все.
4: Вообще подписывайтесь на наши все социальные сети, также RussianRadio.cy, не забывайте.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: В Арарадзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера «Нюанс Суицерланд». К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Русский супергерой, Завтрамен. Он сделает все, но завтра.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр переходит на оплату аренды исключительно по безналу. В Пафосе переименуют улицу Ататюрка. Радип устроит собственную солнечную электростанцию. Теперь подробнее. На Кипре вступают в силу новые правила оплаты аренды жилья. Власти хотят вывести рынок из тени и закрыть схему, при которой часть арендодателей получает деньги наличными и скрывает доходы от налоговой инспекции. С 1 июля арендная плата должна будет перечисляться только на банковский счет или через электронные платежные системы. Наличные и чеки из сферы аренды жилья планируется полностью исключить. Подробности на сайте Лента Кипра. Городской совет Пафоса проголосовал за переименование улицы Ататюрка в районе Муталлос. Новое название – улица Никоса Капитонидиса, греческого журналиста, казненного турецкими националистами в 1921 году. Предложение внесла советник от партии DC Нина Гараклиду. Она получила поддержку большинства членов муниципального совета Пафоса. Отмечается, что название улицы в честь основателя Турецкой республики вызывает болезненные эмоциональные переживания у нынешних жителей Муталлоса, преимущественно греков. Киприотов, перемещенных с севера острова в 1974 году, и понтийских греков, осевших в Пафосе после распада СССР. До турецкого вторжения Муталлос был историческим кварталом турко-кипрской общины Пафоса с соответствующими названиями улиц. Власти Арадиппу инвестируют в возобновляемую энергетику. Через полтора года в районе запустят солнечную электростанцию мощностью более 3,5 мегаватта. Объявлен тендер на ее строительство. Проект обойдется в 4 миллиона 250 тысяч евро. Это полностью собственные средства муниципалитета, без европейских грантов и государственных субсидий. Строительство займет 18 месяцев. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность, вероятность осадков до 10%. Сегодня на побережье Кипра термометры покажут максимум 25 градусов тепла, в Никосии будет до плюс 29, а в Тродосе до плюс 23. Ветер слабый, от 3 до 5 метров в секунду. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Мишель на Малиновой Луне.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: А мы продолжаем просыпаться. Лимассол, Никосия, Ларнака, Пафоса и Анапа. Всем огромнейший привет. Это мы, русские перцы, вещаем на единой частоте 99 FM.
3: Да, в студии они те самые Ира Аполлонова.
2: И Сережа Любимов. Если вы вдруг не услышали в заставке, то мы его повторим.
3: Да. Просто для того, чтобы вот сейчас вот точно так. Все, мы проснулись. Можно делать приемники погромче и двигаться вот в своем направлении.
2: Ну как, подождите. Стоп. У нас тут прямо по курсу розыгрыш, поэтому никуда не уходим. И детали, что мы вам сейчас разыграем, прямо по курсу.
4: На правах рекламы.
3: Балет мирового уровня для всей семьи «Алиса в стране чудес» в Лимассоле 12 и 13 мая в театре «Потихио».
2: Спектакль «Алиса в стране чудес» увлечет и взрослых, и маленьких зрителей от 4 лет. Он создан так, чтобы стать для ребенка первым настоящим театральным переживанием, которое запомнится на всю жизнь. А взрослые найдут в постановке философскую историю о смелости и праве оставаться собой.
3: Яркие костюмы, сюрреалистические декорации, динамичное действие, хореография мирового уровня и музыка Клода Дебюсси.
2: Хореограф Миша Мартынюк, заслуженный артист Российской Федерации, его трактовки «Алиса» становится меньше, а реальность вокруг грандиознее и, это цитата, чудесатие.
3: Это превращает знакомую сказку в поэтическую метафору взросления в исполнении профессиональной балетной компании «Филиппин».
2: Друзья, правда, не пропустите, пожалуйста, это событие. Рекомендуем 12 либо 13 мая, а может быть даже и дважды, повторить в «Потихе» в 6 часов вечера.
3: Селебрити Гала приглашает всех.
2: Ну, а у нас для вас есть один билет на две персоны на данный спектакль, и мы хотим разыграть его прямо сейчас. Сделаем мы это очень музыкально, потому что с песней живется полегче. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы прямо сейчас подготовили свои смартфоны, они вам пригодятся. Вбивайте номер 49-105-7 и ждите ту самую музыкальную загадку, с которой вам и предстоит справиться.
3: Напишите ваш вариант, кто же исполняет эту песню и как она называется.

0: так вот. Догадались, кто поет и как называется эта песня? Тогда смелее, мы очень-очень ждем вашу победную смс-ку.
1: Пишите прямо сейчас.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем доброго дня. О пользе осознанного питания Яна Соболева. Диеты с исключением глютена стали открытием последних лет. Сторонники правильного питания активно подчеркивают его репутационные изъяны. Чем же он провинился? Попробую лаконично рассказать в этом выпуске. Глютен – это клейковина и особый растительный белок – глютенин и глядин. Его содержат ячмень, рожь и пшеница. Непереносимость организмом глютена называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не способен усваивать глютен. Поскольку глютен часто используется в производстве продуктов питания в качестве загустителя или стабилизатора, его можно обнаружить в кетчупах, соусах, колбасах и других полуфабрикатах. Даже если у вас нет аллергии на глютен, лучше минимизировать его потребление, а в идеале отказаться вовсе от его содержания в рационе, а заодно и от молока. Дело в том, что эти продукты вызывают похожие процессы – расстройство пищеварения, которое характеризуется повреждением тонкого кишечника и неблагоприятным бактериальным ростом. Чтобы разобраться в тонкостях любого пищевого вопроса, стоит подписаться на сервис Milz Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Хочется булочек? Запишись на консультацию в Milz Food. Наслаждайтесь жизнью, пока заботу о вашем рационе взял на себя Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.
2: Трек наизнанку. Так, ну что, варианты, которые прилетели, о боги, даже не представляю. Спасибо, что так нас чтите.
3: Особенная песня, да, но не та.
2: Так, елка на большом воздушном шаре нет, Зиверт нет.
3: Мимо.
2: Так, еще раз, Зиверт, газую, прекрасная песня, но тоже нет. А вот эта смс-очка привлекла особое внимание, Алсу мама не знает.
3: Так, ну...
2: И тут же Алсу, белая фата. Вот уже теплее.
3: Но также пока не совсем верный ответ.
2: Но, да, с названием песни, конечно, не попали. Итак, ребят, мы, соответственно, решили повторить вам тот самый... Самый перевертыш. Послушайте, пожалуйста, еще немножечко, чуть более внимательно. Ну, а мы напомним, что на кону один билет на две персоны. Спектакль мирового, балет мирового уровня для всей семьи «Алиса в стране чудес» ждет всех и каждого в Лимассоле 12 и 13 мая в Театре Потихио.
3: Итак, слушаем наш перевертыш и ждем ваши победные СМС на номер 49 105 и 7.

0: Так, пишет нам Алсу Табу.
1: Эта песня. Опять же, не совсем верный ответ.
0: В общем, старайтесь. Сейчас мы весь плейлист Алсу соберем.
1: Пишите.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти – воплощение каждой твоей задумки.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255 88 180.

0: наизнанку.
1: Друзья, мы до сих пор получаем ваши смс. Ну, естественно, зимний сон вспомнили. Опять-таки настаивают, что это белая фата. Вернулись к варианту с елкой. И кто-то, даже услышав Мари Краймбрери прямо сейчас в эфире, решил, что пусть будет эта песня.
2: Может быть, Мари.
1: Может быть, мы пропустили, да, этот трек вперед невнимательно. Но нет, ребят, он еще не отзвучал. Конечно же, мы поставим оригинальную версию сразу после того, как правильный ответ нам озвучит единственный участник, который вот в том ворохе смс, который к нам прилетел, справился с заданием максимально точно. Тамир с нами на связи. Доброе утро.
3: Да, доброе утро.
2: Здравствуйте, Тамир.
1: Честно, я очень была удивлена, что с песней и с музыкальным нашим заданием справился мужчина. Я вот почему-то думала, что это будет девушка. Откуда вы знаете?
3: Мы же чувственные, мы же тоже разные музыки слушаем.
2: Нет. А, Тамир, я с вами согласен. Все-таки и певица легендарная, да, и песня какая вот замечательная.
1: Я это к тому,
3: еще
1: что...
3: и татарка, как я.
1: Вот.
2: Ну все,
1: я
2: все
1: поняла,
2: сошлось.
1: Что там должны были звезды таким образом сложиться, чтобы вы узнали. Я на самом деле с похвалой пришла, потому что вот думаешь, ну вот мужчины, да, вы наверняка не замечаете, не помните название любимых песен, а вот и нет. И это здорово. Спасибо за то, что развеяли мои предубеждения.
2: Просто, Ира, знаешь, иногда мы справляемся с такими заданиями. Очень легко.
1: И это прекрасно. Итак, Тамир, что за песня? Ну, собственно говоря, назовите ту смс-очку, которую вы нам прислали.
3: Это «Алсу» с песней.
1: С песней «Иногда».
2: Абсолютно верно.
1: Тамир, ну а теперь тогда вопрос. С кем пойдете на спектакль «Алиса в стране чудес»?
3: Ух, не знаю, теперь надо выбрать либо с женой, либо с дочкой.
1: Так, конкурсы.
3: Кто первый станет в очереди. Кто первый напишет мне смс.
1: Вот это хорошая механика. Но смотрите, дочка, это, конечно, здорово, но жена вам такого не простит.
2: Поэтому вас, Тамир, ждет своя страна чудес.
1: Да нет, поэтому идет жена с дочкой, все ж понятно. Кстати, завтра, либо послезавтра в театре Потихи в 6 часов вечера. Спасибо вам большое за то, что так внимательно слушаете русское радио Кипр. Ну а песню «Иногда» в оригинале мы послушаем вместе с вами. Тамир, вам огромнейший привет и наши самые искренние поздравления.
3: Всем удачи, счастливо.
2: И ура, вот поздравляем!
1: Чтобы вам не иногда везло, а постоянно.
3: Благодарю.
1: Доброго утра.

На Кипре 8:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Второе место.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Первое место.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Театр Барселона «Фламенко Бали». Искусство страсти, танца и любви.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Ненавязчивее советского самообслуживания может быть только местный Сига-Сига-сервис.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Если вы не знали, то вот, пожалуйста, диплом по философии, казалось бы, внезапно стал билетом в Big Tech.
3: Ничего себе.
2: IT-компании ждут с удовольствием гуманитариев. Угу. Почему? Потому что нейросети уже умеют писать код сами, решать технические задачи им проще простого, а вот по-прежнему они плохо понимают человеческую этику, ценности и последствия своих решений. В итоге такие гиганты, как Google, например, да, не только, это там подобные, масштабные компании нашей планеты все чаще ищут людей с философским или гуманитарным бэкграундом, чтобы те как раз-таки помогли обучать модели более человеческому мышлению.
3: Вот так вот, получается, философов им не хватает, да? Значит, так по-философски подойти просто к работе, потому что всю остальную уже работу и так за нас делают.
2: Ну, на самом деле, тут можно в стыка добавить историю личную. Там одна американка рассталась с парнем после того, как случайно прочитала его переписку с чатом GPT про их отношения. Парень очень подробно описал свою девушку. Uh-huh. Бот уже знал про ее истерики, расстройство пищевого поведения и любовь к кошкам. И чат посоветовал парню расстаться. Сказал, что все, ты вот как бы уходи. То есть, видишь, нет вот этого оценки последствий. Ну, в итоге, по моему велению, по твоему хотению, да, так и случилось.
3: Что ли, да?
2: Да, открыт был ноутбук, то самое, да, когда, неудобно получилось. Парень уснул, не закрыв чат, а девушка решила посмотреть, что там происходит.
3: Ну, а что вообще, какие запросы он там делает?
2: Любопытно же. В итоге она, когда увидела, что вообще чат GPT советует и каким образом выдает рекомендации, она решила, что, дорогой, раз ты решил расстаться, значит, уходи и до свидания. Парень жалеет.
3: Но здесь, скорее всего, вопрос даже не к чату GPT, а к самому парню, потому что, а что это за запросы такие? Какие сомнения в наших отношениях? Явно он, наверное, еще и комментировал какие-то ответы чата GPT, поэтому именно это и сподвигнуло уже на такое решение.
2: Ну, вообще, я думаю, смотри, у парня реально были вопросы, да? Угу. И, видимо, он хотел это сначала пропустить через чат GPT, потому что не всегда ты хочешь
3: выливать... Так потом сверю, что она скажет.
2: Не всегда ты хочешь выливать это на партнера, что нормально,
3: это
2: кстати,
3: правда.
2: Что про заботушку.
3: Да.
2: Вот, а дальше, хочешь следовать совету чата GPT, пожалуйста, действие и последствия. Все закономерно. Девушка, видимо, обиделась, подумала, ах, так? До свидания. И я прекрасно понимаю, почему Big Tech теперь ищет гуманитариев, но они хотя бы научат, надеюсь, эту машину быть гуманнее в адрес обыкновенных людей.
3: Вот тот самый философский камень преткновения.
2: Ну, понимаешь, иногда вот бывает, да, и тут бесит, и там бесит. Но любишь же так сильно и всей душой. И никакой GPT здесь вам советами не поможет. Слушайте свое сердце.

0: Если утро на миноре, значит, перцев не включил. Исправляйся. Делай громче. Делай громче. Это мощный прилив сил.
1: А ученые постарались и нашли нам лучшее бесплатное лекарство от всего.
2: Так я уже не верю.
1: Представляешь? От всего.
2: Это мед? Чай с медом?
1: Ты сейчас поймешь. Прогулки.
2: А, я поняла.
1: Представляешь, что ученые... Они подтверждают то, что обычная ходьба бьет по эффективности многие тренинги по продуктивности и работает сразу на нескольких фронтах. Итак, первое — это от депрессии. Вот прогулки на природе заметно снижают активность зон мозга, отвечающих за мрачные мысли. Поэтому прогуливайтесь, и вот депрессия прочь долой. Продление жизни. Каждые 1000 шагов в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, а 7000 шагов на 50%. Креативность. На прогулке мозг начинает выдавать свежие идеи, и эффект держится весь оставшийся день. Ну и ментальная перезагрузка. Мысли сами по себе раскладываются по полочкам. И все это просто прогулка.
2: Ну все, топай.
1: Вышел гулять. Сразу же, вот, по всем фронтам, как вот и сказали, пожалуйста, бесплатно.
2: Шагай, да? Слушай, ну, конечно, вот поэтому люди порой и уходят.
1: Ну, вот
2: да?
1: Сегодня любовь к природе день, да, мы сегодня отмечаем. Поэтому вот как раз можно и воспользоваться этим бесплатным таким советом, лучшим лекарством прогуляться на природе и вот это все вот подтянуть.
2: Я считаю, что это самый правильный совет. И себе хорошо, и людям неплохо.

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира словно солнышко, Серж бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, вот так вот быстро и незаметно, очень движово, да, пролетает второй час утреннего шоу «Русские перцы». Впереди третий, там у нас еще и подарочки намечаются, так что не уходите.
3: 60 минут отличного настроения, поэтому обязательно оставайтесь с нами, и ваш телефон и номер 49-105-7 вам поможет во многом.
2: Да, ну, например, если вы еще хотите поздравить кого-нибудь с днем рождения, то, пожалуйста, приступайте к этой ответственной миссии. Мы все сделаем, дозвонимся, поздравим, передадим, красиво. Но пока наш прекрасный Константин Столяров уже готовится к выходу в эфир со своим самым актуальным выпуском новостей.
3: Ну, там все серьезно, новости такие же, поэтому Костя все расскажет. Слушайте.
2: Кипрский исследователь опубликовал карту заброшенных деревень острова. Интересно. Это целое сокровище.
3: Угу.
2: Это же можно в хайк отправить, да, и отправиться и
3: найти. Домик в деревне себе найти.
2: Что-то интересное. Ну, это же такая история. Любопытно, где, что, куда, зачем. Слушаем Костю.

0: Реклама на русском.
1: Ты – это целый мир. Красивый и неповторимый. Своевременная диагностика родинок и новообразований позволит сохранить долголетие. С помощью инновационной технологии цифрового паспорта кожи специалисты центра Lady Aesthetic фиксируют каждое новообразование на теле и могут наблюдать их в динамике. Это лучшая профилактика рака кожи. Постановку диагноза осуществляет один из ведущих европейских дерматологов, академический специалист в области дерматоскопии Раймонд Карлс. Ждем вас в Lady Aesthetic.
2: Это Додо. Это вкус.
3: Это цвет.
2: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
2: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
2: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Торопить женщину – то же самое, что торопить загрузку компьютера. Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Лидеры общин острова договорились по четырем темам – от ящера до халуми. Предвыборная агитация против однополых браков привела к конфликту с ЛГБТ-сообществом. Кипрский исследователь опубликовал карту заброшенных деревень острова. Теперь подробнее. Президент Кипра Никос Христодулидис и лидер турко-кипрской общины Туфан Эрхюрман по итогам почти двухчасовой встречи согласовали четыре направления совместной работы. Это первая системная договоренность после срыва переговоров в конце января. Согласованы четыре направления: создание консультативного органа с участием гражданского общества, подготовка плана проведения религиозных служб по всему острову на 6 месяцев с возможностью продления, совместные меры по борьбе с эпидемией ящера и формирование комитета по экономическим и торговым вопросом, который займется национальными кипрскими продуктами, включая халуми. Подробности на сайте Лента Кипра. Плакат с лозунгом «Против однополых браков и усыновления детей однополыми парами» стал поводом конфликта между ультраправой партией «Элам» и организацией «Акцепт LGBTI плюс Кипр». Жалобы уже направлены уполномоченному по защите прав детей и муниципалитету Строволоса. ЛГБТ-сообщество приводит следующий довод. В радиусе 500 метров от баннера «Элам» расположены 7 школ. Мимо плаката ежедневно идут на уроки сотни учеников, среди которых есть дети из однополых семей и представители сексуальных меньшинств. Власти района отказались снимать плакат, сославшись на отсутствие полномочий. Партия «Элам» заявила, что мнение меньшинства не может влиять на убеждения большинства. На Кипре гораздо больше заброшенных деревень, чем многие думают. Многие населенные пункты опустили в течение последних десятилетий из-за урбанизации, экономических проблем, переселения жителей в города и событий 1974 года. Некоторые деревни пришли в упадок постепенно, другие были оставлены внезапно. Кипрский исследователь Константинус Лакатрипис нанес на карту 36 таких мест. Ссылка и описание на сайте Лента Кипра. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность, вероятность осадков до 10%. Сегодня на побережье Кипра термометры покажут максимум 25 градусов тепла, в Никосии будет до плюс 29, а в Тродосе до плюс 23. Ветер слабый, от 3 до 5 метров в секунду. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Радіо «Сильно так».
1: З новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: ближе, ближе, так близко.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. «Русские

0: А взбодриться как раз-таки не помешало бы всем и каждому прямо сейчас. У нас для вас есть определенная механика. Это утреннее шоу «Русские перцы».
1: Надеемся, у вас для нас также найдутся сегодня прекрасные смс на номер 49-105-7, как поздравления для именинников нашего острова. Да и просто рассказывайте, как проходит ваше начало недели.
0: А мы тоже вам расскажем, в частности, про зумеров. Они массово уходят в эзотерику и все чаще считают себя экстрасенсами.
1: Так, да. Это что они там так? Не пойду на работу.
0: Вижу.
1: Вижу прям. Вот сегодня
0: смута.
1: С утра нет.
0: Лучше не пойду. Исследования показывают, что каждый третий представитель данного поколения хотя бы пару раз в месяц ощущает у себя ясновидящие такие способности. Ну, хорошо, что... Ясно видят, понимаешь, это важно, это очень важно. Психологи объясняют, это довольно приземленно. Постоянно цифровая перегрузка, тревожность, нестабильность заставляют мозг искать способы, ну, хоть как-то объяснять внутреннее напряжение. В итоге плохое предчувствие, да, вот это вот, не пойду на работу, начинает восприниматься как интуиция или особая чувствительность. И, кстати, дополнительно на это давит и тот самый бум, связанный с AI. Чем умнее становятся алгоритмы, тем сильнее у части людей появляется желание верить во что-то неоцифрованное, в энергию, знаки, духовность, вещи, которые нейросеть не может просчитать.
1: Ну, просто нам вселенная подсказывает, что по-другому мы должны жить. Я верю в что-то более реальное. Вот диван, вот моя квартира.
0: Это знак.
1: Это знак, все, а тут надо выходить. Ну, действительно, напряжение у ребят большое сейчас, как мы знаем. Вот, к примеру, в основном после стажировки вообще не хотят возвращаться на работу.
0: Да.
1: Многие пишут о том, что все, не выйду. HR спрашивает, а что случилось? Знаете, мне не подходит график к 10 вставать, так как я встаю в 12.
0: Да.
1: Поэтому все, я не выхожу, увольняюсь. Ну, понятно, что вот здесь уже проще поверить в какую-то эзотерику, либо в экстрасенсорные способности.
0: Я думаю, что так или иначе, вот эта вот честность, да, самим собой, она все-таки побеждает в итоге. Ну, а, конечно, тут понятно, тут даже экстрасенсами надо быть. Ну, не подходит тебе время в 10, надо в 12. Значит, на другую работу.
1: Ну, не подходит мне работа вообще. Ну, и нормально, возможно,
0: я
1: сейчас.
0: Я так чувствую.
1: Вот такой этап моей жизни. Я, знаете, так предвидел, что зарплату, которую я получил, скорее всего, там мне не хватит.
0: Да.
1: Че стараться тогда?
0: Ну, вот примерно как-то так. Ну, а что? И в чем они не правы? Расскажи, пожалуйста. Я считаю, что так и надо. Ловите знак от Вселенной, и пусть вам будет счастье. Самое главное, делайте свои выборы уверенно и не жалейте ни о чем.
1: И пускай
0: всегда
1: вот эти...
0: успеете.
1: Видения будут действительно ясными для того, что у вас будет впереди.
0: Да, друзья, ну а у нас совершенно все ясно. Впереди целый час утреннего шоу. И да, вы абсолютно еще точно успеваете поздравить своих родных и близких. Если у вас сегодня кто-то родился, пишите, заказывайте. Мы все принимаем с удовольствием. Дозвонимся. Может быть, даже разбудим вашего зумера. В том числе, мы, конечно, не уверены, понравится ли ему данный план. Но мы-то с добром и счастьем.
1: Продолжаем этот понедельник. И наше утреннее шоу вместе с нами в приятной компании на единой частоте 99 FM.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Несмотря на климатические шалости последних лет, Кипр по-прежнему считается местом, где лето круглый год. Почти. А потому всегда актуально выглядеть перфекто. Идеальные формы, гладкая кожа, сияющее лицо и ухоженный вид. Центр «Леди Эстетик» предлагает передовые технологии. Аппаратный массаж, ультразвук, радиочастоту, лазерную эпиляцию, эксклюзивные процедуры. Решайте любые вопросы косметологии, коррекции фигуры, улучшения тургора или лишней растительности безболезненно и эффективно. «Леди Эстетик» позволяет гарантированно достигать результата благодаря комбинации технологий и квалификации персонала. Лазерное лечение активного акне и угревой болезни, шлифовка, удаление сосудов и сосудистых звездочек, лечение стрий, пигментации, фотоомоложение, удаление татуировок лазером, РФ-лифтинг, паспорт кожи, неинвазивные методы и многое другое, чтобы быть лучшей на пляже и не только. Информация доступна на греческом, английском и русском языках. А на сайте ladyesthetic.com.cy в разделе «Акции» всегда можно найти приятное выгодное предложение. Подписывайтесь в Инстаграм, оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Устал морально? Отдохни аморально.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, это снова мы. Вам добрейшего настроения, ну и, конечно же, только приятного контента.
3: А вот о приятном контенте и поговорим. О пушистом даже. В Москве начали проводить свадьбы для собак. Вот представь себе. Мероприятие, кстати, ничем совершенно не отличается от человеческих. Значит, ведущий.
2: То есть так же дорого?
3: Да. Вот полноценный банкет. Ведущий, фотограф, диджей.
2: Ведущий пес.
3: Да. И главный там, знаешь, такой. Так. И конкурсы, кстати. Ну вот. Причем жених и невеста в нарядах. Все.
2: И конкурсы собачьи. Давай, рассказывай. А что, можно?
3: Закусточку. Вот. Причем, кстати, ну, понятно, что сделано больше, наверное, для владельцев собачек, потому что, ну, прям выглядит, как, знаешь, что такой обычный банкет, вот, где сидит пара песиков в нарядах, кстати, жених и невеста, и все радуются, и, кстати, все приходят со своими также питомцами.
2: Да, лают
3: вот
2: и лают.
3: Собачья свадьба.
2: Класс. Так, а у меня есть тоже интересный контент. Я, конечно, не знаю, насколько можно соединить это с собачьей свадьбой, но с другой стороны. Тут японец уволился с работы и зарабатывает на обзорах массажных салонов для взрослых. Ну, может быть, ему подсказать еще, пусть и ходит со своим псом, тогда увеличится доход.
3: Ну, скорее всего,
2: несколько раз, я думаю.
3: Как минимум.
2: Да, схема оказалась очень простой. Мужчина публикует подробные рассказы о том, вот, как он посещает.
3: Какой сервис и все остальное.
2: Собирает миллионы просмотров, получает выплаты от платформы и на эти деньги идет и делает новый контент. А мог бы жить, да? Ну, судя по популярности аккаунта, интернет снова доказал, что монетизировать можно совершенно любой опыт. О, я придумала. То есть вот эти ребята, которые устраивают собачьи свадьбы, пусть тоже в том числе рассказывают, советуют, да, там, вот здесь вот, пожалуйста, обратитесь к этому организатору, да, там, приводите вот этого бульдога, да, о, там же Гарик Бульдог, да?
3: Может и вести свадьбу даже полноценно, кстати, мне кажется.
2: Удивительно.
3: Вот, ты представляешь такую рекламу так. Но я вел свадьбу у вот Бульдога и кто там еще? У таксы.
2: Носорога.
3: Носорога. Может быть и такой же контент появится. Никто, мне кажется, не может даже предугадать.
2: С другой стороны, знаешь, если люди хотят устроить праздник и даже по такому поводу, то почему бы, да? Я считаю, что так и надо.
3: Ну, вообще выглядит очень мило. Вот с питомцами, представляешь, все собираются, и очень весело, и как бы такой клуб по интересам, плюс еще и события, свадьба настоящая. Мне интересно, как, ну, получается, свадьба, это же вот одного владельца невеста, второго владельца жених.
2: Жених, да.
3: Общая площадь. Жилая, где будет?
2: Ну, вот тут непонятно.
3: Это нам такой... А делить потом как-то все буду, да?
2: Подожди,
3: если
2: ну,
3: он засмотрится
2: ну,
3: на другую.
2: Ну, что ты сразу же делить?
3: Кабель этот вот.
2: А если не засмотрится, а вдруг это любовь? И вот все эти щенячьи нежности, это то, зачем они вообще и пожениться решили, а? Я считаю, что надо до последнего верить в любовь. Отличный тост, да?

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Впервые на Кипре сказочный балет для всей семьи от Celebrity Gala. «Алиса в стране чудес». Любимые герои, яркие костюмы и невероятные декорации в одном волшебном действии. Постановка на основе музыки Клода Дебюсси. Аквагрим и красочная фотозона. Подарите себе и детям настоящий праздник. 12 и 13 мая. Лимассол. Театр Потихио. Начало 18:00. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарьес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-1800.

0: рубрике «Шутка» называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Мы обещали для вас сюрприз, и приз тоже подготовили. Друзья, снова в Лимассоле.
3: На правах рекламы.
4: Хотите узнать, почему в пустыне так тихо?
2: Mm-hmm.
4: Потому что каждая песчинка хранит историю.
2: Ой, сейчас будет очень много мистики. И одна из них о старике магии, что бродит по барханам с картой, нарисованной лунным светом. О прекрасной принцессе, что ждет своего суженого. И, конечно, о мальчике с горячим сердцем, как солнце.
4: Однажды ему в руки попала старая медная лампа с могучим духом внутри.
2: История, рассказанная двумя актерами, откроет знакомую всем сказку под новым углом. Это будет притча о дружбе Джина и Аладдина.
4: Авторские музыка и сценарий песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света, множество кукол и только двое на сцене. Денис Полевиков и Владимир Макаров.
2: Бери за руку близких и приходи. И тем более не пропусти спектакль, если рядом нет никого, кто мог бы взять тебя за руку. 23 мая несколько спектаклей в 4 часа дня и в 6 часов 30 минут вечером.
4: 24 мая 3 спектакля в 11 утра, в 13.30 и в 16.00.
2: Синерджио Сиэтл приглашает. Билеты на Sold Out Ticketbox. А у нас для вас тоже есть тот самый заветный билетик на эту потрясающую сказку «Аладдин». Мне кажется, в нашей жизни периодически необходимо добавлять сказки, чтобы вот эта вера в чудеса, в добро, в какие-то красивые, по-настоящему вдохновляющие истории случались и происходили, притягивая таким образом и магию, и то самое наслаждение, гармонию в свою жизнь.
4: Очень знакомая история, ну и, мне кажется, даже мечты встретить Джина, найти ту самую заветную лампу для того, чтобы сбывались, наверное, какие-то самые даже сказочные желания.
2: О, да. Друзья, ну а мы пока желаем с вами сыграть в игру «Легенда», прям по курсу «Клад», КЛАД. 4 буквы по горизонту и 4 цифры по вертикали. 1, 2, 3, 4. В этом поле цифровом нашем находится ваш билет на одну персону, на потрясающую сказку, да, «Аладдин». И, конечно же, мы хотим, чтобы чудеса случались в нашей и в вашей жизнях побольше.
4: Для этого вам нужно дозвониться прямо сейчас по номеру 4 9 105 и 7.

0: Ну, просто магия какая-то. Да и только. Друзья, мы разыгрываем один билет на сказку «Аладдин». Команда «Делай театр» представляет сразу несколько шоу в рамках 23 и 24 мая.
1: У вас будет возможность посетить эти спектакли в Лимассоле.
0: Ну, а пока у вас есть возможность у нас заполучить тот самый билет. Так, на связи с нами Максим. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Да. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Для всех остальных, кто стесняется, мы повторяем завет. Не надо стесняться. Ага. Дозванивайте прямо сейчас по номеру 49-105-7.
1: У нас не нужно тереть лампу, можно потереть свой телефон и набрать вот эти кнопочки.
0: Угу. Итак, Максим, расскажите, пожалуйста, вы у нас из какого города?
2: Из Лимассола.
0: Лимассол, отлично. А, сказку «Аладдин», вот насколько...
2: Конечно.
0: Да? Я поняла, видите?
2: Ой, ну, в разных вариациях смотрел, конечно же, фанател в свое время, когда был юный молод, и только лучшие воспоминания и положительные эмоции.
1: Какой персонаж вам ближе всего или нравится больше всего?
2: Ну вот мне нравилась обезьянка, которая...
0: Да, шикарный выбор,
1: да.
0: Правда. А вот если бы у вас был выбор быть Аладдином или Джином, кем бы вы хотели бы стать?
2: Я думаю, что все-таки Аладдином.
0: Аладдином, да. Правильно, чтобы ваши мечты сбывались.
2: Как будто у этого персонажа есть возможность самостоятельно строить свою жизнь так, как он хочет.
0: Это правда.
2: А Джин все-таки, он где-то как-то ограничен в рамках своей лампы и...
0: И чужими желаниями.
1: Зависимый человек на работе просто, и все.
0: Это уже взрослые сказки. Давайте не будем разрушать магию. Так, друзья, ну вы пока можете дозваниваться, но, Максим, мы с вами можем смело начинать. Еще разочек повторю условия. Да, по горизонту 4 буквы. Клад, КЛАД. И по вертикали 4 цифры. 1, 2, 3, 4. В этом квадрате находится билет. А вот где именно, мы сейчас протестим вашу радиоинтуицию.
1: И у вас будет две попытки. Первую можно использовать прямо сейчас.
2: Давайте, К1.
0: Так, К1.
3: Упс, ошибочка.
1: Мимо.
0: Ну, так близко, если честно.
1: Да.
2: Ну, тогда К2. Тогда К2.
0: Вы уверены?
2: Да.
0: Подождите секундочку. У нас есть еще один участник, либо участница. Я хочу, чтобы человек тоже прозвучал в эфире. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
4: Юля,
0: очень приятно. Юлечка, дорогая, вот вы очень здорово, что присоединились. Мы тут уже с Максимом начинаем раскапывать поле. Ваша версия?
4: Максим еще только одну ячейку раскопал?
0: Да. Мы вторую пока не дали раскопать.
4: Хорошо, давайте К2.
0: К2.
3: Упс, ошибочка.
1: Пусто здесь у нас.
0: Максим возвращается вот так вот магическим образом.
2: Ну тогда L1.
1: L1 принимаем,
2: да.
1: И...
3: Нащупал.
0: Та-да-да-да!
2: Yeah. Па-дам-па-дам!
0: Да,
1: Максим. Автоматически третья.
2: Так, ну тогда A1.
1: Нашел! Ну, конечно! Ячейки у нас всегда располагаются по горизонту и рядышком.
0: Юлечка, ну вы точно помогли сотворить чудо и волшебство этим утром для Максима. Спасибо вам большое, что дозвонились.
4: Спасибо, хорошей недели.
1: Отличного дня вам желаем, пока.
0: Видите, как у нас получилось. Максим, вы выбрали правильную роль. Юлия выступила в роли Аладдина. Да, ну, она вас просто спасла. А ваше желание осуществилось. Именно вы получаете билет на одну персону от команды «Делай театр». Сказка «Аладдин» обязательно случится и произойдет в вашей жизни 23-го либо 24-го мая.
1: Поздравляем!
2: Спасибо.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Перцы. Ай, друзья, ну, по-моему, стартанули очень классно. Та-рам! Да?
2: Понедельник, открыли рабочую неделю.
1: Я бы даже сказала, распаковали знатно, да? Далее в программе потрясающий Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Послушайте внимательно, там будут прям очень такие принципиально важные новости, которые точно не стоит пропускать вообще.
2: И Яна Соболева в час дня днем обо всем не пропустите. Наше дневное шоу, кстати, у Яны будут в гостях сегодня замечательные гости.
1: Да, потрясающий фонд Together Forever. Екатерина Блондина появится в студии у Яны Соболевой, расскажут чуть подробнее о детском мероприятии School of the Kind Hearts. Я думаю, что все детали и подробности вам точно стоит услышать. С 2 часов до 3 часов включительно. Знаете, тот самый случай, когда надо рассказывать и множить доброту.
2: Теплый и важный, да, эфир. Не пропустите.
1: Советуем, рекомендуем. И задавайте вопросы, пишите, в общем, уточняйте. И самое главное, не переключайтесь. Все, друзья, а мы на этом убегаем, потому что все, надо выспаться. Завтра же в 7:00 опять.
2: Да, разбудим весь остров. И пока нашу мантру.
1: Калимарушка!

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
4: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На парламентские выборы выделили 5 400 000 евро. С 18 мая покупатели кипрской недвижимости будут обязаны сами проверять обременение. Пафос получил новые мусоровозы и коммунальную технику. Теперь подробнее. В правительственной типографии Никосии стартовала печать бюллетеней для парламентских выборов 24 мая. Всего по 6 округам и зарубежным пунктам напечатают около 618 тысяч бюллетеней. На проведение голосования выделено 5 400 000 евро. Откроются 1217 избирательных участков, из них 13 за рубежом, 5 в Афинах, 3 в Салониках, 4 в Лондоне и 1 в Брюсселе. Каждый участок рассчитан на прием до 600 избирателей. За процедурой будут официально наблюдать около 6,5 тысяч человек, включая 1200 полицейских, по одному сотруднику на участок. Бюллетеням по каждому округу присвоен свой цвет. Это упрощает сортировку при подсчете и снижает риск ошибок. До 15 мая МВД запустит онлайн-приложение «Где я голосую». Оно покажет каждому избирателю его участок по идентификационным данным. Земельный кадастр больше не будет предупреждать о долгах и арестах имущества в момент подачи договора. Генеральный прокурор подтвердил, такой обязанности у ведомства нет. Разбираться с возможными проблемами придется заранее и самостоятельно. С 18 мая переходный период истекает, и новые правила вступают в полную силу. Перед сделкой покупателю необходимо запросить справку по статье 51А Закона о недвижимом имуществе. Подробности на сайте Лента Кипра. Муниципалитет Пафоса в рамках европейской программы «Талия» получил 2 новых мусоровоза и грузовик с подъемником. Общая стоимость спецоборудования оценивается примерно в 1,5 миллиона евро. Ранее мэрия получила 12 крупных прессов для бумажных отходов. Они установлены в зоне отелей и ресторанов, а также у университета Неаполиса. В ближайшее время ожидается поступление 26 малых прессов, 10 контейнеров для смешанных отходов, 1100 контейнеров для органики, а также грузовика с краном-манипулятором. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность, вероятность осадков до 10%. Сегодня на побережье Кипра термометры покажут максимум 25 градусов тепла, в Никосии будет до плюс 29, а в Тродосе до плюс 23. Ветер слабый, от 3 до 5 метров в секунду. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Новая песня на русском.

0: Зиверт ГАЗ.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Всем привет, с вами Александр Данилов. Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете на турнире «Большого шлема» в Астане. Соревнования прошли с 8 по 10 мая. Россия получила 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы. На втором месте Франция, на третьем Казахстан. Золото завоевали Данил Лаврентьев, Инал Тасоев и Элис Старцева. «Унион» на выезде победил «Майнц» в матче 33-го тура чемпионата Германии 3-1. У гостей голы забили Андрей Ильич, Оливер Берг и Йосип Юранович. У хозяев отличился Шеральдо Беккер. Берлинская команда одержала первую победу под руководством женщины-тренера Мари-Луизы Эта, которая была назначена 12 апреля. Представляющий Казахстан Александр Бублик не смог выйти в четвертый круг турнира ATP 1000 в Риме. 11-я ракетка мира проиграла американцу Лернеру Тьену, занимающему 21-е место в рейтинге ATP со счетом 6-4, 3-6, 5-7. Тьен сыграет с победителем матча Матео Арнальди, Италия, Рафаэль Хадар, Испания.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com. Русское радио.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр «Барселона, Фламенко, Бали». Искусство страсти, танца и любви.
5: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас! Каждую неделю! Понедельник!
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Русское радио. Слушай весенние хиты.

0: Реклама на русском.
1: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
2: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
1: Ну тогда тебе в Пунин Вайн.
3: Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
2: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
1: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
4: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
5: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
6: Буду поздно. Суп на столе. Вытри.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константина Столяров. В этом выпуске. Кипр переходит на оплату аренды исключительно по безналу. Предвыборная агитация против однополых браков привела к конфликту с ЛГБТ-сообществом. С 18 мая покупатели кипрской недвижимости будут обязаны сами проверять обременения. Теперь подробнее. На Кипре вступают в силу новые правила оплаты аренды жилья. Власти хотят вывести рынок из тени и закрыть схему, при которой часть арендодателей получает деньги наличными и скрывает доходы от налоговой инспекции. С 1 июля арендная плата должна будет перечисляться только на банковский счет или через электронные платежные системы. Наличные и чеки из сферы аренды жилья планируется полностью исключить. Подробности на сайте Лента Кипра. Плакат с лозунгом «Против однополых браков и усыновления детей однополыми парами» стал поводом конфликта между ультраправой партией «Элам» и организацией «Акцепт LGBTI плюс Кипр». Жалобы уже направлены уполномоченному по защите прав детей и муниципалитету Строволоса. ЛГБТ-сообщество приводит следующий довод. В радиусе 500 метров от баннера «Элам» расположены 7 школ. Мимо плаката ежедневно идут на уроки сотни учеников, среди которых есть дети из однополых семей и представители сексуальных меньшинств. Власти района отказались снимать плакат, сославшись на отсутствие полномочий. Партия «Элам» заявила, что мнение меньшинства не может влиять на убеждения большинства. Земельный кадастр больше не будет предупреждать о долгах и арестах имущества в момент подачи договора. Генеральный прокурор подтвердил, такой обязанности у ведомства нет. Разбираться с возможными проблемами придется заранее и самостоятельно. С 18 мая переходный период истекает, и новые правила вступают в полную силу. Перед сделкой покупателю необходимо запросить справку по статье 51А Закона о недвижимом имуществе. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове переменная облачность, вероятность осадков до 10%. Сегодня на побережье Кипра термометры покажут максимум 25 градусов тепла, в Никосии будет до плюс 29, а в Тродосе до плюс 23. Ветер слабый, от 3 до 5 метров в секунду. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Новая песня на русском.

0: страны.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
6: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
7: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
6: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
8: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
9: Деньги, я считаю, портят людей. Так что у нас в основном народ хороший.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Впервые на Кипре сказочный балет для всей семьи от Celebrity Gala. Алиса в стране чудес. Любимые герои, яркие костюмы и невероятные декорации в одном волшебном действии. Постановка на основе музыки Клода Дебюсси. Аквагрим и красочная фотозона. Подарите себе и детям настоящий праздник. 12 и 13 мая. Лимассол. Театр Потихио. Начало 18:00. Билеты на Sold Out Ticketbox.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Мне кажется, что пора создать сервис, где одинокие носки могли бы найти себе пару.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
6: Мои соседи слушают хорошую музыку. И неважно, хотят они этого или нет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
3: В случае невозможности осуществления плана А действуем строго, как попало.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Мартингейл Плаза в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на linopetra.com.
2: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: мире в одном радиоэфире.
1: День добрый, Кипр! Каждому городу отдельный персональный привет. Ну и если вы сейчас направляетесь из одного в другой, то везите наш Лимассольский по всем городам и весям. Здесь с вами пару часов я, Анна Соболева, и буду рада на 99FM доставить всем приветы, поздравления и приятные эмоции. Потому что сегодня у нас с вами необычный график будет. Плотность событий очень такая насыщенная. Ну, как минимум 4 девятки 105,7 сегодня подарят некоторым шансы уйти не с пустыми руками, потому что у нас и гаджетомания, и розыгрыш спецподарка. Ну а во второй части нашего с вами заезда по частоте 99FM это очень классное интервью о потрясающем мероприятии. Я жду сюда представителя Together Forever Екатерину. Кать, если ты меня сейчас слышишь, все уже готово. Жду тебя к 14. Ну а пока у нас с вами есть чем позаниматься. Во-первых, хочу всех поздравить. Сегодня день любви к природе. Мне кажется, мы живем в том месте, где мы каждый день испытываем эту благодарность и счастье за то, что происходит за окном. Да, вот сегодня немножко контрастное небо. Странненько, да, прохладненько было утром. Выходные дали надежду, что все, уже май по-настоящему пришел, но нет. И тем не менее, нам с вами не приходится надевать кучу одежды, тратиться на несколько пар сезонной обуви и прочее-прочее. Ни слякоти, ни грязи. Ну, чуть-чуть пыль, ну, чуть-чуть не видно солнца. Все это дело житейское. Самое главное, Кипр любит нас, и это взаимно. Надеюсь, по крайней мере. И еще напомню, что стол заказов, он как отдельный свежий ветер, приносит нам разного рода положительные эмоции. Поэтому, если у вас есть именинники, сегодня 11 мая на календаре, то обязательно напишите о них. Ну, все по схеме. Имя, местный номер для связи с этим человеком, ваши пожелания и, конечно же, подпись обязательно. Ну, а еще сегодня день ожидания Мэри Поппинс. Зачем ждать, когда можно просто чуть погромче сделать и не пропустить розыгрыши? И тогда будут реальные подарки, а не выдуманные истории. Ну, и еще праздник желудка, день ешь все, что хочешь. Здесь самое главное не пропускать выпуски «Сделано со вкусом», потому что там мы рассказываем о том, как есть все, но не подряд и с точки зрения правил. Потому что наш организм – машина мудрая, но перегружать ее тоже не нужно, потому что все аукнется и откликнется. Ну что, пора нам с вами, наверное, сделать небольшую пробежку танцевальную. Кто-то может прям сидя за рулем или за офисным столом это все провернуть, ну а кому-то, кто дома сейчас, просто вывести динамики покруче и прям сплясать. Всякие Батман Тандю, Дими Плие, пожалуйста, потому что здесь Иванушки Интернешнл с треком «Беги» открывают этот час.
0: Все

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья мои, сегодня 11 мая, 27 лет, как отмечается Международная неделя коучинга. Иногда кажется, что мы все время куда-то бежим, работы, дела, планы, дедлайны, обязательства, а внутри иногда поднимаются или у кого-то бетонируются вопросы, ну чего же я хочу на самом деле, ну, почему я стою на месте, или как решиться на перемены и прочее-прочее. И вот здесь на помощь приходит коучинг. Это не модное слово, это инструмент, который помогает услышать себя, расставить приоритеты и превратить мечты в реальные шаги. Коучинг не дает готовых ответов, и коуч не должен ничего вам навязывать. Он просто помогает найти собственные мысли и ответы на все вопросы, а это, согласитесь, намного ценнее. Ну что ж, продолжу эту тему. Это, конечно, будет не коучинг в чистом виде, но, скажем так, инструмент схожего порядка. Как всегда, в это время у нас с вами карта дня, которая поможет начать круто эту неделю.
2: Карта для старта.
1: Даже если вам не откликается этот инструмент, все равно послушайте, быть может, когда-нибудь попробуете, и вау, сработает. Потому что у меня было ровно так. Сначала большое сопротивление, а потом понимание, углубление в процесс. И вот теперь я еще и с вами делюсь этим классным моментом, работая с метафорическими ассоциативными картами. Внутренний ребенок колоды у нас продолжается, потому что она очень плотная, большая, там очень много всего. И, кстати, надо отдать должное, мы с вами практически ни разу, только, по-моему, разочек один в самом начале, вытянулась одна и та же карта, повторились, а так идем просто идеально. Итак, я предлагаю задать вопрос, на что стоит обратить внимание в начале этой недели. Согласны? Даже если нет, задайте свой. Все работает. Самое главное, настроитесь на себя. Можно прикрыть глаза, можно не закрывать. Можно сделать чуть громче, можно фончиком так пропустить. Самое главное, когда я буду описывать вытянутую карту, обязательно калибруйтесь с тем, что у вас возникает. Какие чувства, эмоции, ассоциации, может быть, воспоминания какие-то всплывают. Это все очень важно. Итак, готовы? Поехали. Тяну сегодня левой картой. Ай, какая прелесть! Так, давайте опишу базовую центральную фигуру. Она сказочная, сразу скажу, фантазийная, очень милая. И мне напомнила... час назад у нас небольшое было чаепитие, у нас большой праздник. Я задним числом поздравляю нашего руководителя с днем рождения. Так вот, мы его чествовали, говорили добрые слова, и у нас было чаепитие. Так вот, сейчас в центре этой картинки чайник, такой гном-чайник. То есть это прям мультяшная картина. У него в руках маленький чайничек, возле него два чайника разноцветных, один оранжевый, другой синий. У него очень самого красивое одеяние, такие усики длинные, ну, в общем, гном-чайник. А рядом еще и чашка с чаем, из которого такой запах, видимо, ароматный идет, и цветок. Очень яркая картинка, светлая. Впечатление, что это на пенечке где-то в лесу происходит сказочное чаепитие. И мне думается, что это отличный знак. Во-первых, уделяйте время отдыху. Во-вторых, в основном за чаепитием в спокойной обстановке приходят какие-то мудрые мысли. А еще можно чай погонять с коллегами в такой непринужденной обстановке, когда вы не обсуждаете рабочие процессы. И вот только при балансе дела и отдых все сложится классно. Ну, собственно, как у нас с вами. Впереди у нас гаджетомания. Слушайте внимательно, потому что как только прозвучит сигнал, нужно дозваниваться. И, конечно же, в этом часе будет еще и другой розыгрыш. Тоже не пропустите. Будем сегодня рассматривать очень странные дела.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Мои соседи слушают хорошую музыку. И неважно, хотят они этого или нет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Вот именно этот сигнал вам и нужно будет ловить. Прямо сейчас дозваниваетесь по номеру 49-105-7. Пусть улыбнется вам удача, но я надеюсь, что тот, кто сегодня опередит всех, будет человеком, который способен справиться с этим заданием, еще и поделиться отличным настроением. Кто-то у меня на линии уже есть. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый день.
1: Как вас зовут?
4: Алиса.
1: Алиса, очень приятно, как настроение?
4: Прекрасное.
1: Что, есть ли у вас опыт участия в разных забавах на русском радио Кипр? Ну или не у нас?
4: Да, есть. И в прошлой забаве на iPhone тоже участвовала, но не вышло выиграть.
1: Ничего. Ну что ж, у вас есть вторая попытка, и тут уже посолиднее немножко гаджет, да, и вам, и детям, и кому угодно, мужу, брату, свату, со всеми можно поделиться, если вдруг у вас же такое имеется. Вы знаете наши правила? Давайте освежим.
4: Знаю.
1: Что нужно сделать? Давайте для всех расскажем, что нужно сделать, с чем справиться.
4: Конечно, нужно прослушать инструментал и угадать исполнителей песни.
1: Ну, Олесь, оно просто блестяще. Ну что, я думаю, что задел прекрасен. Я желаю вам успехов. Итак, нужно будет назвать и исполнителя, и трек, еще лучше подпеть, но выждать. Самое главное, не торопиться, обдумать все. Пока у нас всякие заставки, у вас всегда есть время все осмыслить. Итак, желаю успехов, поехали.

0: Джетомания на русском радио Кипр. Волна наград. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Ну что, посмотрим, если ли ноу, что будет? Какие есть варианты?
2: Как-то что-то ничего не пришло.
1: А группа поддержки рядом имеется? У вас есть несколько секунд на то, чтобы взять помощь клуба?
2: Нет, нет, я одна.
1: Ну давайте точно, вообще никаких, ну хоть что-нибудь, ну вдруг просто пальцем в небо. Ну кто может быть здесь? Без вариантов. Ну что, Олесь, тогда счастливенько вам. Пробуйте еще, тем более, что у нас практически ежедневно, но только мы чередуем утреннее дневное шоу. А я призываю звонить и дозваниваться. Я надеюсь, что сейчас кто-нибудь допоявится в эфире. Итак, 4-9-105-7. Я напомню, что участвовать можно только один раз в нашей забаве. Ну что, есть кто-то на связи? Нет никого. Давайте еще раз попробуем. 4-9-105-7. Господа, давайте дозваниваемся. Ловлю звонок. Надеюсь, кому-то это был урок. Может быть, вы уже даже и услышали, что тут у нас получилось. Добрый день. Кто здесь в гостях у меня?
3: Здравствуйте, Ирина.
1: Ирина, чуть потише делаем ваш приемник, потому что будем фонить, у меня будет расстроение личности, а вы можете что-нибудь пропустить. Ну что, я ставлю тогда еще раз элемент. Ирин, я думаю, что вы слушали, да, как у нас
3: да,
1: все прошло с Олесей. Итак, чуть-чуть еще потише приемник, вы все равно будете слышать все в динамик. Итак, погнали, желаю удачи.
3: Да, спасибо.
0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: А мы сейчас и посмотрим, будет ли шоколад, или мы снова пойдем ловить варианты. Итак, Ирин, вы тезка нашей перчинки Иринки. Я думаю, что у вас еще какой-то есть такой синергетический заряд. Давайте попробуем, кто это может быть.
3: Я думаю, что это не лето, любимка.
1: Или не зима, или не осень, или не весна. Попиваем! Любимка, е!
0: На русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови айпад.
1: Ирина!
0: Медиагруппа «Русская волна».
1: А именно «Русская волна». Медиагруппа представляет подарок. Как вам все это?
4: 13.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Игры играми, а время по расписанию. Вот видите, мы сверили часы и посмотрели, что вы ровно в половину, запомните это время, быть может, оно станет для вас счастливым, выиграли. Действительно, это не лето и любимка. Скажите, сложно ли было? Каковы эмоции? Кому будут приветы?
3: Честно, нет, не сложно было. Потому что у меня подруга каждый день на протяжении, когда вышел этот трек, слушала его, и поэтому...
1: Ну, я полагаю, русское радио в колоночках всегда звучит. Отлично.
3: Очень часто слышала этот трек.
1: Ирин, я очень за вас радуюсь и искренне, и надеюсь, что это счастье с вами разделят и ваши друзья, и близкие люди. Вам присваивается номер 6. Ирина.
3: Спасибо.
1: Вот, кстати, сейчас, наверное, Иринка Аполлонова будет икать. Я уже второй раз о ней вспомню, но у нее 6 числа день рождения. Все-таки какая-то у вас с ней есть точно внутренняя связь. Наслушали с утреннего шоу, вот и получили. По заслугам. Все отлично. Хорошо, тогда, Ирин, вам отличного дня, прекрасного настроения. Спасибо за участие. Мы едем с вами дальше. И те, кто хотят уйти не с пустыми руками, у вас будет еще шанс. Но гаджетомания уже теперь завтра у моих коллег русских перцев. Всем спасибо, никто не свободен.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Впервые на Кипре сказочный балет для всей семьи от Celebrity Gala. Алиса в стране чудес. Любимые герои, яркие костюмы и невероятные декорации в одном волшебном действии. Постановка на основе музыки Клода Дебюсси. Аквагрим и красочная фотозона. Подарите себе и детям настоящий праздник. 12 и 13 мая. Лимассол. Театр Потихио. Начало 18:00. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Как раз завтра очень вовремя будет с утра вспомнить о том, что при звуках гаджетомании нужно срочно набирать 4-9-105-7. Прям вот быстренько, только пошли первые позывные. А я уже тем временем подвожу небольшие итоги. У нас уже есть 6 человек, которые ждут 29 мая для того, чтобы зажать кулачки, скрестить ноги, почитать всякие мантры и, в общем, призвать фортуну на свою сторону. Потому что именно в этот день перцы будут дозваниваться с помощью рандомайзера. И если вы не подняли трубку, то все, шанс убежал. Поэтому самое главное условие – быть на связи. Ну а прямо сейчас условие у меня одно – внимательно послушать задание и во все тяжкие. Вперед из песни 4-9-105-7 написать СМС.
0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: В этой забаве мы препарируем разные тела живых организмов и даже растений иногда. И вот сегодня у нас речь пойдет о животном мире. Поэтому давайте все по порядочку. Расскажу, что у нас, собственно, на кону.
2: На правах рекламы.
1: Да-да, у меня пара билетов. То есть 2 билета в одни руки на потрясающее представление. Барселона, Фламенко Балет и Атриа Мьюзик представляют впервые на Кипре фламенко-спектакль «Кармен». Под руководством мастера мировой танцевальной сцены Давида Гутьереса изысканное переосмысление легендарной новеллы Проспера Мериме на оригинальную музыку Жоржа Бизе. Это будет живое звучание испанских гитар, оттенки джаза, экспрессия фламенко-пения. Не пропустите. Всем рекомендуем посетить с 21 по 23 мая в Пафосе, Никосии и Лимассоле. У меня же билеты в Лимассольский Патихио театр на 23 мая. В 19:30 начнется это потрясающее мероприятие. Билеты можно купить на soldout и atriamusic.com, а можно выиграть у нас прямо сейчас. Итак, задание. Всем известное животное, но мы не все о нем знаем настолько, чтобы сказать, что это широко известные факты. Я собрала для вас те, которые, возможно, кому-то помогут, а кого-то удивят. Итак, первое. Единственные наземные млекопитающие, которые не умеют прыгать, зато издают высокочастотные звуки, похожие на смех. Вторая отличительная черта. Как и люди, эти животные бывают правшами или левшами. Кстати, средний IQ сопоставим с IQ 7-летнего ребенка. Ну и третья особенность. Давайте посмотрим на его тело. Главной и отличительной является часть тела, расположенная на лице этого животного, которая состоит из более чем 40 тысяч мышц без единой косточки. И я потом вам расскажу, что, собственно, умеет делать эта часть тела этого животного. А ваши варианты прямо сейчас присылайте на 4-9-105-7. Не забывайте подписываться. Сразу же после елки подведем итоги.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Все здесь, все на месте. И я на 99FM, Ян Соболева, и со мной Александр, который большой молодец. Александр, привет еще раз.
2: Здравствуйте всему острову и вам.
1: Это было потрясающе услышать. Я всегда за, я всегда рад, у меня есть время пообщаться. Но вы были первым, кто правильно разгадал того, кто не умеет прыгать из всех млекопитающих, у кого высокочастотные звуки, похожие на смех, а IQ 7-летнего ребенка и та часть тела на лице, которая состоит из 40 тысяч мышц без единой косточки. Кто это?
2: Это слон.
1: Совершенно верно. А я вам еще скажу, что слон сегодня появляется у нас не просто так. Меня вдохновило наше интервью, которое будет в следующем часе. Екатерина Баландина ко мне приехала. Together Forever. Вот у них слоник нарисован. Поэтому обязательно пообщаемся. Ну, а вас я благодарю. Желаю отличного времяпрепровождения. И отдаю билеты в Лимассольский Потихио на 23 мая в 19:30. Вы прибудете с кем-то на Барселона Фламенко Балет от Atria Music.
2: Спасибо большое.
1: И вам спасибо и отличного дня. И, конечно же, всем большущий привет лице Александра. А у меня еще пара интересных моментов, связанных с фламенко. Я не знала, и вот благодаря подготовке к сегодняшнему эфиру вот такая возникла деталь, которую хочу поделиться. У исполнителей фламенко существует особое состояние, которое называется дуэнде. Это не техника, не стиль, и это не что-то наносное. Это, как испанцы говорят, невозможно выучить. Оно либо приходит, либо нет. Такое чувство полного эмоционального погружения, когда артист настолько проживает музыку, что зрители буквально чувствуют мурашки, напряжение в зале и его энергетику. Именно за этим вы и отправитесь, друзья мои. С 21 по 23 мая в любом из городов Пафос, Никосия, Лимассол. Билеты можно купить на Sold Out и atriamusic.com. Всем отличного настроения и приятного времяпрепровождения.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Всем хочется хорошо провести время, но время не проведешь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180. Русское радио.
4: Друзья мои, первый час позади. Впереди у нас хорошие новости от Кости Столярова. О, да, Кипр примет игры малых государств Европы через несколько лет. Подробности все будут у моего коллеги. Ну и, конечно же, в следующем часе не только новости спорта и о красоте и здоровье глянец проект, но еще и потрясающее интервью. Не пропустите, потому что у нас грядет очень классное событие. Я жду Екатерину Баландину. Мы с ней поговорим об очередном ярком мероприятии фонда Together Forever. Ваши вопросы можно уже заранее присылать на 49-105-7.
5: Все эти признания не кстати скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипр примет игры малых государств Европы. Ребрендинг Паралимни, 17 километров набережной. Радип устроит собственную солнечную электростанцию. Теперь подробнее. Генеральная ассамблея игр малых государств Европы единогласно проголосовала за передачу Кипру права на проведение соревнований 2031 года. Решение принято 9 мая в Монако. Игры малых государств Европы – мультиспортивные соревнования, проводимые раз в два года среди европейских государств с населением менее 1 миллиона человек. На предыдущих играх 2023 года, проходивших на Мальте, Кипр занял второе место, уступив Исландии. Мэр Паралимни Йоргас Николеттос рассказал о ребрендинге района и масштабном строительстве. В активной фазе возведение многоуровневого паркинга у здания мэрии, обустройство баскетбольной площадки и асфальтирование дорог. На стадии проектирования молодежный парк, парк для собак и реновация кинотеатра. Параллельно оцениваются заявки на строительство многофункционального конгресс-центра, а к следующему году планируется объявить тендер на реконструкцию центральной площади. Главный проект – четвертая и пятая фазы набережной Протараса. По словам мэра, после их завершения пешеходный маршрут вдоль побережья протянется на 17 километров и станет самой длинной набережной Европы. Власти Арадипу инвестируют в возобновляемую энергетику. Через полтора года в районе запустят солнечную электростанцию мощностью более 3,5 мегаватта. Объявлен тендер на ее строительство. Проект обойдется в 4 250 000 евро. Это полностью собственные средства муниципалитета, без европейских грантов и государственных субсидий. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: просто Cherry Lady.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Друзья мои, это новый час, и до трех часов здесь я буду не одна, и мне очень приятно, что сегодня мое общество будет разбавлено чудесной девушкой. Мы знакомы лично, но я еще знаю, сколько она вкладывает в благое дело. Сегодня представитель фонда Together Forever, директор Екатерина Баландина. Катя, я тебя приветствую.
2: Доброго дня, Яночка.
1: Я очень рада тебя видеть, и повод у нас замечательный. Но начнем с того, что я немножко издалека зайду, что вам в этом году уже 10 лет осенью, и осенью уже празднуется Международный день благотворительности. Это 5 сентября. Расскажи, пожалуйста, про вот эти 10 лет. Может быть, есть какие-то моменты, которые хочется подсветить? Ведь вы делаете такое огромное дело, и при этом это действительно некоторое количество людей. Я знаю, сколько на тебе задач. Вот поделись, пожалуйста, этим путем.
2: 10 лет – это действительно огромная цифра. На самом деле, сделано за эти 10 лет было уже так много, что, оборачиваясь назад, в это даже трудно поверить. Наверное, будет логичнее начать с цифр, раз цифра 10 у нас первая. Вторую бы я назвала цифру 136. Это количество сборов, закрытых фондом. Это сборы, которые были направлены... Все финансовые средства в этих сборах были направлены на лечение наших подопечных. Это больше 100 детишек, получивших помощь от фонда. И это более 2 миллионов евро собранных пожертвований.
1: Классные
2: для того,
1: цифры.
2: Чтобы это лечение обеспечить. Да. И, конечно, тут нельзя забывать, что все пожертвования, которые поступают на счет фонда, они в полном объеме направляются только на лечение детишек. Собственно, поэтому за 10 лет и такая цифра большая, впечатляющая. Но еще больше впечатляет то, каких удалось достичь результатов детям благодаря лечению, которое они получили с помощью фонда. Здесь, наверное, бесконечно можно рассказывать о том, как изменились их судьбы, потому что буквально мы не помогаем просто деткам, мы меняем их судьбы, судьбы семей. То есть как бы могло быть совсем иначе, если бы своевременно не была оказана помощь фонда, поддержка доноров фонда и вообще всего, что мы делаем. Делаем мы действительно много. Помимо того, что мы активно продвигаем наши сборы на лечение деток в соцсетях, мы еще проводим благотворительные мероприятия, их тоже было огромное множество. Также было и есть много людей, которые поддерживают деятельность фонда и в качестве партнеров, и в качестве доноров. И эти цифры тоже постоянно растут. Но, наверное, самое главное из того, что удалось достичь за эти 10 лет, это действительно истории наших подопечных, которые, ну, мне кажется, нет людей, которые не могут впечатлиться ими. То есть, когда у нас был сбор девочки, у нее был диагноз микротия, она слышала одним ушком, и мы искренне мечтали подарить ей полноценный слух, собирая средства на лечение второго ушка, чтобы она могла слышать обоими ушками. Но так вышло, что в процессе, в ходе лечения оказалось, что очень тяжелый диагноз стал развиваться внутри ушного прохода, и лечение буквально спасло ей жизнь. То есть, может быть, за ту операцию не удалось подарить полноценный слух, но зато мы сделали гораздо больше, подарили жизнь. И врач на тот момент говорил, что спустя там пару-тройку недель девочка жаловалась только лишь на головную боль. Было бы совсем поздно. И вот таких историй на самом деле много. То есть очень важно действительно своевременно помогать, слышать голос фонда, который просит помощи здесь и сейчас, потому что потом помощь уже настолько эффективной может и не быть.
1: Вы, конечно, большие молодцы, и присоединиться к вашей деятельности можно в любой момент. Мы об этом сегодня будем обязательно говорить, и ближайшее мероприятие будет посвящено деткам, как всегда, но семьям, да, все семьи будут приглашены. Поэтому, пожалуйста, друзья, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, 49-105-7. После небольшой музыкальной паузы мы вернемся и продолжим общение. Я знаю, что фонд у всех на устах, но есть нюансы, которые не все знают, и у меня уже готовы для тебя вопросы.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Всем привет, с вами Александр Данилов. Барселона в домашнем матче обыграла Реал в 35-м туре чемпионата Испании 2-0. Игра проходила на стадионе Камп Ноу. Барселона за три тура до конца сезона обеспечила себе чемпионство в Ла Лиге. Реал располагается на второй строчке. Синегранатовые во второй раз подряд и в 29-й в истории стали чемпионами Испании. Рекорд принадлежит Реалу – 36 титулов. Российские теннисистки мира Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира в Риме в парном разряде. На старте соревнований спортсменки обыграли украинку Людмилу Киченок и американку Дезире Кравчик. Во втором раунде россиянки сыграют с Се Шувей из Тайваня и китаянкой Вань Синьюй. Чешская «Славия» навсегда запретила болельщику посещать матчи команды после того, как тот ворвался на поле и атаковал вратаря «Спарты» Якуба Суровчика. Инцидент произошел на стадионе «Славии» в концовке матча 32-го тура чемпионата Чехии, который был остановлен и недоигран. В клубе заявили, что личность нарушителя установлена благодаря камерам видеонаблюдения, а сам он признал вину.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Дневные гости. Дневные гости. На русском радио Кипр.
1: Друзья мои, нашим соратникам по делу доброму, когда мы доставляем положительные эмоции и конкретные дела в разные семьи, является фонд Together Forever, и ему 10 лет в этом году. Вот мы с Екатериной Баландиной, директором этого фонда, начали уже разговор о том, какие можно промежуточные итоги подвести, ведь 10 лет — это целый пласт, это история, и вышли на такую тему, как регулярные ваши мероприятия и, собственно, твой личный путь. Это же 10 лет твоего вовлечения в этот процесс. Давай, наверное, начнем с того, что вы бегаете, вы высаживаете деревья. Поделись, пожалуйста, как вообще приходят такие идеи, как вы их воплощаете, с чем приходится сталкиваться, как вообще все это реализуется.
2: Абсолютно верно. Мы активничаем абсолютно разным способом. Мы участвуем в Лимассольском марафоне ежегодно. Собираем большую команду. В этом году, несмотря на то, что были отвратительные условия для многих из участников нашей команды, не для спортсменов, но для многих из участников, потому что был дождь, было пасмурно, холодно, и, собственно, погода была не такой, как в предыдущие годы, когда мы участвовали. Но, несмотря на это, больше 100 участников к нам присоединились, и мы впервые за историю фонда бежали под дождем. Более того, и доброе дело мы тоже сделали, собрали больше 5000 евро на лечение подопечного. И в целом мы так все свои дела делаем, все наши мероприятия, они объединяются не только с развлечением, познавательными какими-то историями, но еще и помощью обязательно. Мы сажаем деревья. Вот уже больше полугода прошло, и мы посадили больше 40 деревьев. И мы это тоже объединяем с помощью детям. А это значит, что под кроной деревьев, которые вырастут, окрепнут на кипрской земле, однажды смогут даже появиться и родители наших подопечных вместе со своими детьми и вспомнить то, какое доброе дело мы сделали вместе.
1: Это потрясающая, мне кажется, традиция.
2: Честно признаться, именно такой комментарий мне поступил от мамы подопечного Айбата Иргали, в поддержку которого прошлую посадку мы осуществили. И я была настолько тронута. Ну, то есть это ребята из Казахстана, они находятся далеко от нас, они никогда не были за границей, кроме как в Израиле. Сейчас они там впервые, и мальчику недавно провели лечение. Но они уже думают о том, как однажды попасть сюда, чтобы в тени посаженных нами деревьев однажды оказаться. Это, конечно, невероятно. И есть еще множество других наших мероприятий. На мой взгляд, рождественские наши вечера, они особенно запоминаются жителям Лимассола, всего Кипра. У нас есть традиция каждый декабрь проводить благотворительное мероприятие, куда собираются люди не только провести очень красивый вечер, но еще и сделать доброе дело. Вот.
1: Поделись, пожалуйста, тогда своим путем. Вот ты когда-то как-то вышла на фонд. Как это было? И как эти 10 лет сказались на тебе, на твоих трансформациях?
2: Я в фонде не 10 лет, возможно, к моему сожалению.
1: Новая для меня информация. Ты меня ассоциируешься только с фондом.
2: На самом деле это все равно довольно долгая история. Уже 6-й год пошел, как я работаю в фонде. Очень люблю наше дело. Мне кажется, фонд у меня уже даже в ДНК. Мой любимый цвет фиолетовый. И все, что в голову из идей приходит.
1: И у тебя коллекция слоников стоит?
2: Слоников, конечно, у меня тоже много. И в одежде, в нашем мерче, и в брелках. И, в общем, да, коллекция своеобразная тоже уже собралась. И был 2020 год. Я тогда работала СММ-специалистом. Собственно, была для меня профессия, которую я самостоятельно освоила, была в ней довольно успешна. И ко мне обратилась мой дорогой друг Елена Дущенко, которая вообще была у истоков фонда. Она создавала и запускала юридический процесс нашего НКО. И благодаря ей все получилось. В общем, и она обратилась ко мне, спросив, не хочу ли я взять себе работаю вот такой проект. Тогда я познакомилась с фондом впервые, и, честно, мне было довольно сложно принять решение. Я ответила не сразу, я взяла еще время на подумать, потому что работа с детками, которым необходима помощь, детки, про которых нужно писать, сборы, которые нужно продвигать. То есть это все огромная ответственность, от которой мне, конечно, не хотелось бежать, но было ощущение, будто я могу быть еще не готовой. Ну и я решила, что я сделаю, что смогу. Ну, а там уже будет видно.
1: Но вот о том, с какой эмоциональной еще стороной приходится встречаться и сталкиваться, мы поговорим чуть позже после коммерческого блока. Оставайтесь с нами, задавайте свои вопросы. 49-105-7.
0: Реклама на русском.
3: Это Додо.
4: Это вкус.
5: Это цвет.
3: Это хруст.
6: И что первый кусок?
7: Что последний кусок?
3: Сок. Додо мясо.
8: Додо без.
9: Додо деликатес.
10: Половинки, новинки, начинки, соус.
11: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
12: Господи, дай мне сил купить в магазине только то, зачем пришла.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Дневные гости на русском радио Кипр.
1: Заговорили с нашей гостьей, это Екатерина Баландина, фонд Together Forever. Честно говоря, друзья, поделюсь, я как человек эмпатичный, эмоциональный, всегда такие истории слушаю в прямом смысле со слезами на глазах. И, Кать, у меня вот сейчас, пока мы с тобой разговаривали за эфиром, возник вопрос, а каково это каждый день соприкасаться вот с такой эмоциональной историей, когда ты вовлекаешься, и это же проживается через себя? Какие ты используешь техники, чтобы не подключаться? Или наоборот, подключение более эффективно? Вообще, как ты не выгораешь, не проваливаешься в эмоциональные ямки? Или если это случается, как ты себя из них вытаскиваешь? Вообще, каково это работать в такой плотности с такими кейсами?
2: Да, действительно, когда сталкиваешься с историями, которые касаются напрямую детишек, которые еще далеко находятся, ты не можешь их ни обнять, ни поддержать никак. И все, что ты можешь, это только вовлечь людей в доброе дело, чтобы действительно суметь помочь этому ребенку. Это сложно. То есть я говорю даже не про процесс механики продвижения сбора средств, а вообще в целом эмоционально, потому что а вдруг не получится? А что тогда будешь ждать ребенка? И ты, конечно же, делаешь все возможное, что в силах, не упуская ни одной возможности.
1: У тебя график 24/7 в прямом смысле?
2: Ну, конечно же, я сплю, но работаю действительно очень много. И иначе не могу, к сожалению. Потому что ощущение, что можно упустить просто что-то своевременно, и тогда какой-то пазл может не сложиться. Поэтому, да, действительно, это большая ответственность, но на старте мне было сложнее. Несмотря на то, что задач было в разы меньше, но было сложнее, потому что именно эмоционально проживала я совершенно иначе все эти истории подопечных. Близко к сердцу. У многих неврологических заболеваний бывают совершенно неожиданные симптомы. То есть это ребенок, который рождается здоровым, и только после нескольких лет его жизни, в возрасте 6, 8, 10 лет, в период подросткового возраста, начинают проявляться вот какие-то отклонения, и зачастую это редкие очень диагнозы, которые очень дорого лечить. И вот когда ты в это погружаешься, ты понимаешь, что ну еще пара кейсов, и ты просто не выдержишь. Ты выгоришь и ничем не сможешь помочь. Поэтому со временем, ну, по крайней мере, у меня выработалась такая стратегия. Ну и больше знаешь, собственно, готов уже к каким-то информационным даже сторонам, которые можешь внутри проработать и справиться с ними. И не то чтобы я стала черствее, ни в коем случае. Наверняка до сих пор есть то, что может меня очень сильно растрогать, и я не смогу никак свой панцирь сдержать, чтобы не пробилось к сердцу. Но фокусируешься на другом. То есть ты же тратишь много энергии, если так сильно через себя пропускаешь. А тебе нужно, наоборот, собраться и сделать все возможное, чтобы действительно помочь, и помочь своевременно. И вот так со временем я просто стала фокусироваться на том, что конкретно можем сделать. Собственно, также собираю свою команду. Для меня это действительно стратегия, это мой лайфхак, которым я делюсь и с своей командой, и говорю, да, это сложно, да, это очень эмоциональная
1: история. Но задачи вот такие.
2: Но, девочки, давайте представим, как много счастья и радости у нас будет на сердце, когда мы закроем этот сбор.
1: Вот, кстати, вот от этой твоей мысли я оттолкнусь и скажу, что в ближайшее время вот именно эти испытать эмоции, когда вы можете повлиять на конкретные вещи, и можно это будет сделать 24 мая, мы подробнее вернемся и все обсудим. Поэтому оставайтесь с нами на 99 FM.
3: Что слушает страна?
0: Любимая.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Несмотря на климатические шалости последних лет, Кипр по-прежнему считается местом, где лето круглый год. Почти. А потому всегда актуально выглядеть перфекто. Идеальные формы, гладкая кожа, сияющее лицо и ухоженный вид. Центр «Леди Эстетик» предлагает передовые технологии. Аппаратный массаж, ультразвук, радиочастоту, лазерную эпиляцию, эксклюзивные процедуры. Решайте любые вопросы косметологии, коррекции фигуры, улучшения тургора или лишней растительности безболезненно и эффективно. «Леди Эстетик» позволяет гарантированно достигать результата благодаря комбинации технологий и квалификации персонала. Лазерное лечение активного акне и угревой болезни, шлифовка, удаление сосудов и сосудистых звездочек, лечение стрий, пигментации, фотоомоложение, удаление татуировок лазером, РФ-лифтинг, паспорт кожи, неинвазивные методы и многое другое, чтобы быть лучшей на пляже и не только. Информация доступна на греческом, английском и русском языках. А на сайте ladyesthetic.com.cy в разделе «Акции» всегда можно найти приятное выгодное предложение. Подписывайтесь в Инстаграм, оставайтесь внимательными к себе и пусть все будет гладко.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
4: Уродилось много фруктов, а выбрасывать их жаль? Не печалься, ты на Кипре. Объявляй свой фестиваль. Что на сегодня? Апельсины?
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
6: Дневные гости на русском радио Кипр.
7: Гости, в соавторстве с которыми мы доставляем вам эмоции, а также прокладываем пути, как жить эффективнее и быть человеком, который несет добро в этот мир. Сегодня мы говорим с Екатериной Баландиной, директором фонда Together Forever, о котором вы все знаете, и фиолетовые слоники у всех на виду и на слуху. И у нас была такая мысль в течение сегодняшней встречи, что быть добрым – это очень круто, а с фондом – это еще и просто. Кать, давай про ближайшее ваше мероприятие, где действительно люди могут себя проявить, независимо от их бюджета.
8: Каждое мероприятие фонда, оно благотворительное, и это значит, что все собранные средства с мероприятия, они направляются на помощь ребенку. Каждое мероприятие, как правило, у нас в поддержку одного из подопечных проходит. В этот раз, 24 мая, оно пройдет в поддержку Маргариты Бородай, нашей подопечной, лечение которой должно состояться 29 мая. Ну и, собственно, каждый гость, который придет к нашим, который придет на наше мероприятие, которое называется School of Kind Hearts, почему, чуть позже расскажу, он внесет свою лепту, оплатив билеты. То есть это, можно сказать, не оплата билета, а пожертвование, которое вы могли бы также Рите Бородай направить на нашем сайте, где угодно, для того, чтобы помочь ей. Но вы не только ей поможете, но еще и здорово с нами повеселитесь.
7: О программе мы отдельно сейчас сделаем выход и поговорим очень плотно о том, что там будет. Я могу сказать, что вы, с одной стороны, действительно можете и на сайт зайти, и там даже есть сертификаты, 5 дизайнов, вы можете по-разному вообще оплатить. Любая сумма, вот просто любая, в прямом смысле, капслоком выделяю, но вы получите эмоции, вы, поучаствуя там, на месте, зарядитесь вот этой энергией несения добра, поэтому обязательно, где все это ищем? У вас на сайте? Где приобретаем
8: информация,
7: билеты?
8: Информация о нашем мероприятии размещена у нас на отдельном лендинге, не на сайте нашем. И попасть на этот лендинг можно через наш Инстаграм.
7: Шапка профиля?
8: Да, Together Forever Foundation, в шапке профиля есть ссылка School of Kind Hearts.
7: Я напомню, что мероприятие состоится в честь 1 июня, Дня защиты детей, но проводится оно за несколько дней до того, как произойдут события у Маргариты, очень важные, которые, мы очень надеемся, поменяют к лучшему ее состояние и жизнь в целом всей семьи. 24 мая. С 11 до 15 часов в Lira Music School Лимассол. Ваши вопросы продолжаю накапливать. Пишите на 49-105-7. Ну а мы вернемся через музыкальную паузу и как раз расскажем вам о программе этого дня.
9: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Глоссарий и вокабуляр.
1: Да, у нас сегодня в вокабуляре главное слово будет благотворительность. И я хотела бы, чтобы Екатерина Баландина, директор благотворительного фонда Together Forever, рассказала сейчас вообще об уникальности грядущего мероприятия, о том, что нас там ждет. Напомню, 24 мая с 11 до 3 в Lira Music School Лимассол потрясающий большой праздник, который называется очень красиво. Напомни.
2: School of Kind Hearts.
1: Школа добрых сердец.
2: Да.
1: Я по-русски запомнила, но помню, что ты произнесла латинскими. И я так понимаю, что это все сердца от мала до велика. Вы же еще и воспитываете ребятишек, как быть добрыми.
2: Конечно, именно так. Потому что это очень важно. Учить детей созидать, учить эмпатии, учить всему хорошему и доброму, что нас окружает, и быть в это все вовлеченным. И наше мероприятие 24 мая как раз про это. School of Kind Hearts мы назвали, потому что в рамках мероприятия у нас будет очень много познавательных элементов. Мы придумали, что у нас не просто какие-то мастер-классы будут, а целые факультеты, как в Хогвартсе.
1: Вау.
2: Все волшебно, все чудесно. И вот на этих факультетах детки смогут открыть для себя много нового, смогут открыть свои таланты, смогут открыть для себя мир благотворительности и вообще научиться созидать. У нас будут факультеты химии, биологии, дизайна, музыки. И все эти факультеты, они звучат так довольно серьезно, но на самом деле детишек ожидает очень много веселья, все будет в игровой форме, но не отменяет целей самих факультетов. Они действительно научатся новому. Они, вот пятый факультет, извините, упустила, это врачебное дело, это дело серьезное. А многие дети мечтают стать доктором, но на самом деле, прикоснувшись хотя бы мало-мальски с этой профессией, открывается много нового, действительно. И кто-то понимает, что нет, наверное, в этом направлении шагать я не буду. А кто-то, наоборот, влюбляется в эту профессию и потом продолжает ее внутри себя и свои навыки развивать. Вот, поэтому и во врачебном деле дети себя попробуют, и все это будет зафиксировано у них в зачетных книжках.
1: Как
2: у кого-то, да, плюс у них появится много поделок, которые они потом унесут с собой. Одно из них — это будет растение ими посаженное.
1: Это очень глубокий опыт, конечно.
2: Да, и все это завершится великолепной лекцией натуралиста, всем известного, живущего у нас на острове, Александра Толмачева.
1: Дед-лектор, хедлайнер ваш.
2: Да, он расскажет деткам об удивительных фактах, и их родителям тоже. Это можно будет совместно посетить эту часть ивента и узнать о динозаврах. Говорят, это очень увлекательная тема, как минимум она всех впечатляет.
1: Казалось бы, мы уже все знаем, но там будут открытия 100%.
2: Да, и Александр будет развеивать как раз-таки все те мифы, в которые до сих пор верят и взрослые, и дети.
1: Здорово.
2: Вот нас ждет действительно много открытий, много всего интересного. И мне бы очень хотелось подчеркнуть уникальность этого ивента, потому что он стал возможным не только благодаря нашему главному донору, финансовой компании Wise Wolves Corporation, основателем которой является Сергей Стопневич, он же основатель фонда Together Forever, но еще и благодаря невероятным и горячо любимым фондом Together Forever, друзьям его, а именно фонду Creative Universe Вячеслава Заренкова. Это наши дорогие друзья, с которыми мы совпадаем и по ценностям, и смотрим в одном направлении, и они объединяют людей через искусство, культуру, науку и благотворительность в том числе. И также благодаря фонду VF Foundation. Это тоже наши дорогие друзья, благодаря которым и наше рождественское великолепное мероприятие состоялось в прошлом декабре и было незабываемым. И вот состоится еще благодаря их помощи и грядущий ивент 24 мая. Они же помогают сделать международное искусство ближе и доступнее жителям Кипра. Привозят сюда мировые легенды и дают нам всем с вами возможность стать зрителями и свидетелями их искусства.
1: Потрясающе. В общем, если придет вся семья, каждому будет чем заняться.
2: Абсолютно точно.
1: Это здорово. Но есть категория людей, которые в этот день не на Кипре или не могут прийти. Может быть, какие-то другие планы. Но они же тоже могут принять участие.
2: Конечно, могут. Вообще, в целом, в благотворительности нет никаких границ. Ты можешь быть добрым, можешь быть отзывчивым абсолютно в любое удобное для тебя время. Круглосуточно или наоборот. Конкретно в какой-то час, когда тебе этого захотелось.
1: В любой момент можно по вашей ссылке пройти. Вот есть порыв, ты делаешь. Да. А еще у вас классный есть формат. Это подарочные сертификаты.
2: Да.
1: Вы, конечно, креативите просто, ну, как ларец какой-то идей. Расскажи про них, пожалуйста. Вот 5 дизайнов я видела. Это, конечно, идея классная. Как она работает?
2: Дело в том, что мы упрощаем абсолютно все процессы, касаемые помощи. То есть нам, на самом деле, помогать... Вот если бы не существовало фонда, тем же самым семьям подопечных нашим довольно трудно может быть. Это проблемы с переводами средств, это возможные сомнения действительно в честности семей. Ну, разные случаи бывают. В общем, к чему я веду? К тому, что у нас подопечные – это всегда проверенные кейсы, проверенные документы, и точно мы знаем всегда, какая сумма средств необходима. Единственное, когда момент, когда сумма может меняться, это вот поменялся курс. Например, у нас многие подопечные в Израиле проходят лечение, и вот сейчас, да, когда курс сильно отличается, сумма действительно может в евро, да, поменяться. Но, опять же, это все, скажем так, издержки временные. А что касается помощи, она должна быть простой, она должна быть удобной. И мы, это наше кредо, мы так искренне считаем и делаем для этого все. И могут быть самыми добрыми даже подарки для ваших близких, для ваших коллег, в которых будет очень много смысла. Мы придумали сертификаты на доброе дело. Они так и называются, сертификат на доброе дело. То есть вы можете у нас на сайте оформить сертификат, выбрать дизайн, выбрать любую комфортную для вас сумму и оставить пожертвование. Пожертвование, его сумма будет отображаться на самом сертификате, и этот сертификат вы дарите будущему владельцу его. Получив этот сертификат, пройдя по QR-коду и вбив уникальный код, обозначенный на сертификате, он сам сможет сделать доброе дело и решить, кому из подопечных помощь, то есть это пожертвование, будет направлено. Выбор этот сложный, мы это тоже понимаем, поэтому у нас есть опция разделить пожертвование между всеми. Но то, что помощь дойдет до адресата гарантированно, это наверняка.
1: О, ну это продумано все до мелочей, как говорится. И да, я знаю, что работаете вы прозрачно, поэтому, друзья мои, присоединяйтесь, пожалуйста. Напомню, 24 мая, 11:00-15:00. Lira Music School Limassol. Ну и, конечно же, в Instagram Together Forever Foundation вы всегда найдете все детали в шапке профиля. Заходите, смотрите. Кать, мы не прощаемся и через музыкальную паузу обязательно вернемся.

0: Дневные гости на русском радио Кипр.
1: Такие моменты я люблю особенно. Конечно, мы с вами всегда в гостях друг у друга, но когда в студию приходят люди, которые несут ценности, которые нам в нашей команде откликаются, это вдвойне приятно. Екатерина Баландина сегодня, директор фонда Together Forever, приглашает всех нас в школу добрых сердец. Это мероприятие, которое пройдет 24 мая. Ну, давай подытожим, потому что час пролетел просто как 5 минут. Куда, что, кто будет, кто ждет?
2: 24 мая мы, конечно же, ждем вас всех, особенно ваших детишек, потому что именно для них в первую очередь мы все наши активности увлекательные подготовили, чтобы у них была возможность примерить на себя 5 профессий, открыть в себе новые таланты и все это сделать вместе с нашими замечательными партнерами BeSmart, которые создают такую образовательную среду, где ребенок может исследовать, экспериментировать, строить, обсуждать, ошибаться, пробовать что-то новое, и в каждом из наших факультетов, собственно, это будет заложено. Ну и будет, конечно, отдельный факультет музыкальный, который проведет сама Lyra Music School, и там будет особенно интересно, потому что инструменты будут подключаться разные, а дети потом вообще с оркестром к нам выйдут. Да, вот так что да. Много Спойлер. Нового, много интересного ждет вас всех. Ну и родителей мы не оставим скучать, пока дети будут заниматься на факультетах открытием нового в себе. У нас будет уникальная лекция проведена для тех родителей, которые не оставят нам детишек и пойдут заниматься своими делами, а проведут это время вместе.
1: Ну это вдвойне ценно, потому что это просто закрываются все потребности. Ну что, тогда, друзья мои, встречаемся 24 мая в 11 часов, и обязательно зайдите в шапку профиля странички Instagram Together Forever Foundation, потому что именно там вы найдете ответы на все вопросы, хотя мне кажется, в течение этого часа мы закрыли все возможные и даже приоткрыли немножко кухню. Спасибо тебе огромное за эту встречу. Приходи еще.
2: Яна, и тебе большое спасибо, и спасибо большое всем слушателям.
1: Благодарим вас за вопросы, за активное участие. Ну что, в таком случае мы можем сказать, что план намечен, да? Вы четко знаете, где вы будете 24 мая. Ну и, конечно же, пусть всегда те планы, которые ты и твоя команда планируете и заносите в свои to do and must have, чтобы все исполнялось на 100%, а я думаю, саппорт с нашей стороны будет всегда. Правда же? У нас такая классная аудитория. Я с вами прощаюсь тоже. До завтрашнего дня. Кать, тебе привет, всей команде привет. И всем слушателям 99FM отличного настроения. Этот час закончит Аня Лорак. Прощаюсь с вами до завтра, обязательно в 13.00. Поприветствую вас в дневном блоке. Ну а русские перцы готовы будут ровно в 7.00. Пока!
3: Реклама на русском. 20 лет мы создаем настроение.
4: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
5: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
4: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
3: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
6: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
3: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
7: Впервые на Кипре сказочный балет для всей семьи от «Celebrity Gala». «Алиса в стране чудес». Любимые герои, яркие костюмы и невероятные декорации в одном волшебном действии. Постановка на основе музыки Клода Дебюсси. Аквагрим и красочная фотозона. Подарите себе и детям настоящий праздник. 12 и 13 мая. Лимассол. Театр Потихио. Начало 18.00. Билеты на Sold Out Ticketbox.
8: Мировой тренд в эстетической косметологии уже в Lady Aesthetic. Уникальная лазерная биостимуляция Harmony Bio Boost, которая активирует выработку коллагена и обновляет кожу изнутри. Без боли, без уколов, без восстановительного периода. Harmony Bio Boost – новый уровень естественной красоты.

0: 30 минут, и вы чувствуете, кожа оживает. Леди Эстетик, район Каника, улица Джона Кеннеди, 2А. Пишите, звоните, приезжайте.
1: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское

0: Европа. Русская волна. Нам доверяют 20 лет. Сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем доброго дня. О пользе осознанного питания Яна Соболева. Диеты с исключением глютена стали открытием последних лет. Сторонники правильного питания активно подчеркивают его репутационные изъяны. Чем же он провинился? Попробую лаконично рассказать в этом выпуске. Глютен – это клейковина и особый растительный белок – глютенин и глиадин. Его содержат ячмень, рожь и пшеница. Непереносимость организмом глютена называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не способен усваивать глютен. Поскольку глютен часто используется в производстве продуктов питания в качестве загустителя или стабилизатора, его можно обнаружить в кетчупах, соусах, колбасах и других полуфабрикатах. Даже если у вас нет аллергии на глютен, лучше минимизировать его потребление, а в идеале отказаться вовсе от его содержания в рационе, а заодно и от молока. Дело в том, что эти продукты вызывают похожие процессы – расстройство пищеварения, которое характеризуется повреждением тонкого кишечника и неблагоприятным бактериальным ростом. Чтобы разобраться в тонкостях любого пищевого вопроса, стоит подписаться на сервис Milts Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Хочется булочек? Запишись на консультацию в Milts Food. Наслаждайтесь жизнью, пока заботу о вашем рационе взял на себя Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
4: Культурные люди не едят за компом, а берут его с собой на кухню.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио. Слушай весенние хиты.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес. Признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы Проспера Мериме. Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
3: 20 лет. Мы создаем настроение.
4: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
5: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
4: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
3: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
6: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
3: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
7: Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске: 11 кипрских полицейских пойдут под суд за применение силы и незаконное задержание. Разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП с человеком на капоте. Открылась дорога Деринья-Сатира. Бюджет трехкилометровой трассы превысил 13 миллионов евро. Теперь подробнее. Надзорный орган по жалобам на полицию направил в суд 5 дел против 11 сотрудников. Среди задокументированных эпизодов – унижение задержанного и наведение табельного оружия на мотоциклиста без шлема. Часть инцидентов попала на видео. Параллельно по 6 делам в отношении 8 полицейских начато дисциплинарное производство. Подробности на сайте Лента Кипра. 6 мая на хайвее между кольцевыми развязками Риза-Илья и Кало-Хорьо столкнулись два легковых автомобиля. Заметив подъехавший патруль, один из участников ДТП резко тронулся с места, сбив второго водителя, который в результате оказался на капоте. Полиция начала погоню, скорость которой доходила до 150 км в час. Через 2 км перед развязкой Кало-Хорьо преследуемый замедлил движение, и 65-летнему мужчине удалось покинуть капот. Он получил многочисленные ссадины и ушибы, но серьезных травм удалось избежать. Полицейские нашли брошенный арендованный автомобиль нарушителя и установили его личность. Ведется розыск. Сегодня в полдень открылось движение по новой дороге Деринья-Сатира. Проект стоимостью более 13 миллионов евро стал одним из крупнейших дорожных объектов в округе за последние годы, после десятилетий планирования и обсуждений. Новая трасса протяженностью 3 километра 600 метров включает около 2 километров второстепенных дорог, велодорожку, тротуары, автобусные остановки, подземные инженерные сети, новые кольцевые развязки и современное дорожное освещение. Пешеходные переходы в целях безопасности приподняты. Отдельным элементом стала экологическая составляющая. В ходе строительства созданы 3 накопительных озера общей емкостью около 40 тысяч кубометров с нефтеотделителями и переливами для защиты бассейна озера Паралимни и управления ливневыми водами. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность, осадки маловероятны. Сегодня ночью на побережье Кипра воздух остынет до 18 градусов, в Никосии и в Тродосе будет до плюс 16. Завтра днем как в прибрежных, так и в горных районах страны термометры покажут до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается до плюс 30. Скорость ветра возрастет до 6-8 метров в секунду. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русская

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Места. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Первое место.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Мужчина – каменная стена, твердая опора и несокрушимая защита. До тех

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Проект социального жилья в Лимассоле столкнулся с трудностями. В Пафосе и Никосии фиксируют волну преступлений с фальшивыми евро. Кипр примет игры малых государств Европы. Теперь подробнее. Крупный совместный проект муниципалитета Лимассола и Кипрской организации жилищного развития по строительству 600 доступных квартир столкнулся с серьезными трудностями. Мэрия требует пересмотра долей в проекте из-за роста стоимости земли. Стороны пока не пришли к согласию, при этом первая очередь проекта уже строится. Подробности на сайте Лента Кипра. В Пафосе доставщики еды жалуются на систематическую оплату фальшивыми евро. Курьеры указывают, что ситуация существенно ухудшилась за последние месяцы. В Никосии минувшей ночью полиция задержала молодого человека и девушку, расплачивавшихся поддельными банкнотами номиналом 200 евро. На сайте Лента Кипра опубликована краткая инструкция по распознаванию фальшивок и действиям в случае их обнаружения. Будьте осторожны. Генеральная ассамблея игр малых государств Европы единогласно проголосовала за передачу Кипру права на проведение соревнований 2031 года. Решение принято 9 мая в Монако. Игры малых государств Европы – это мультиспортивные соревнования, проводимые раз в два года среди европейских государств с населением менее 1 миллиона человек. На предыдущих играх 2023 года, проходивших на Мальте, Кипр занял второе место, уступив Исландии. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность, осадки маловероятны. Сегодня ночью на побережье Кипра воздух остынет до 18 градусов, в Никосии и в Тродосе будет до плюс 16. Завтра днем как в прибрежных, так и в горных районах страны термометры покажут до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается до плюс 30. Скорость ветра возрастет до 6-8 метров в секунду. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Весна.
6: Русское радио.
0: Новая песня на русском.

0: Дмитрия «Сильно так».
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре «Мартингейл Плаза» в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой «Ленопетра». Выбирайте бизнес-пространство на linopetra.com.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
3: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
2: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
3: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
2: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
4: Впервые на Кипре сказочный балет для всей семьи от Celebrity Gala. «Алиса в стране чудес». Любимые герои, яркие костюмы и невероятные декорации в одном волшебном действии. Постановка на основе музыки Клода Дебюсси. Аквагрим и красочная фотозона. Подарите себе и детям настоящий праздник. 12 и 13 мая. Лимассол. Театр Потихио. Начало 18:00. Билеты на Sold Out Ticketbox.
5: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио Кипр.
0: Все будет хорошо.
2: Я ухожу.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: Впервые на Кипре сказочный балет для всей семьи от Celebrity Gala. Алиса в стране чудес. Любимые герои, яркие костюмы и невероятные декорации в одном волшебном действии. Постановка на основе музыки Клода Дебюсси. Аквагрим и красочная фотозона. Подарите себе и детям настоящий праздник. 12 и 13 мая. Лимассол. Театр Потихио. Начало 18:00. Билеты на Sold Out Ticketbox.
7: Это еще за угроза, смотри у меня. Сам у себя смотри.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн.

0: самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Новости. Новости на русском.
2: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Учение «Аргонавт». Кипр отрабатывает эвакуацию и спасение. Жители острова арестовали за фиктивную сдачу квартир 5 клиентам. Владелец дома в Каймакли вызвал пожарных на всякий случай. Теперь подробнее. С 11 по 15 мая на Кипре проходит многонациональное учение гражданско-военного сотрудничества «Аргонавт-2026». Это одно из ключевых ежегодных мероприятий, в ходе которого отрабатываются планы приема большого количества людей из зон конфликтов и проведения поисково-спасательных операций. Учение проводится на суше, на море и в воздухе. Маневры курирует Национальная гвардия, Министерство иностранных дел и Объединенный координационный центр спасения. Подробности на сайте «Лента Кипра». Полиция задержала 45-летнего мужчину, которого подозревают в сдаче квартир, ему не принадлежащих. Это не первый подобный случай на Кипре за последние месяцы. Мужчина размещал в интернете объявление о сдаче квартир на выгодных условиях и требовал срочно перевести ему задаток, а после получения денег переставал выходить на связь. К 6 мая в полицию обратились 5 человек. Мужчину задержали 8 мая в аэропорту Ларнаки при попытке покинуть остров. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. 8 мая владелец дома в Каймакли, неподалеку от которого горело поле, вызвал пожарных. Один из экипажей, тушивших в это время огонь, срочно выехал по вызову, но обнаружил, что дому ничто не угрожает. Хозяин требовал, чтобы экипаж остался у его дома на случай распространения огня. Об этом рассказал начальник пожарной охраны Кипра Никос Лангинос. О привлечении мужчины к ответственности за ложный вызов не сообщается. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность, осадки маловероятны. Сегодня ночью на побережье Кипра воздух остынет до 18 градусов, в Никосии и в Тродосе будет до плюс 16. Завтра днем как в прибрежных, так и в горных районах страны термометры покажут до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается до плюс 30. Скорость ветра возрастет до 6-8 метров в секунду. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Зиверт ГАЗ.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Всем привет, с вами Александр Данилов. Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете на турнире «Большого шлема» в Астане. Соревнования прошли с 8 по 10 мая. Россия получила 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы. На втором месте Франция, на третьем – Казахстан. Золото завоевали Данил Лаврентьев, Инал Тасоев и Элис Старцева. «Унион» на выезде победил «Майнц» в матче 33-го тура чемпионата Германии 3-1. У гостей голы забили Андрей Ильич, Оливер Берг и Йосип Юранович. У хозяев отличился Шеральдо Беккер. Берлинская команда одержала первую победу под руководством женщины-тренера Марии Луизы Эта, которая была назначена 12 апреля. Представляющий Казахстан Александр Бублик не смог выйти в четвертый круг турнира ATP 1000 в Риме. 11-я ракетка мира проиграла американцу Лернеру Тьену, занимающему 21-е место в рейтинге ATP со счетом 6-4, 3-6, 5-7. Тьен сыграет с победителем матча Матео Арнальди, Италия, Рафаэль Хадар, Испания.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: Хотел вытереть своей девушке слезы. Случайно стер ей брови.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши!
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют.

0: Реклама на русском.
1: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
2: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
1: Ну тогда тебе в Пунин Вайн.
3: Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
2: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
1: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
4: 20 лет мы создаем настроение.
5: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
6: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
5: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
4: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
7: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
4: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
8: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Проект социального жилья в Лимассоле столкнулся с трудностями. Разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП с человеком на капоте. Владелец дома в Каймакли вызвал пожарных на всякий случай.

Теперь подробнее. Крупный совместный проект муниципалитета Лимассола и Кипрской организации жилищного развития по строительству 600 доступных квартир столкнулся с серьезными трудностями. Мэрия требует пересмотра долей в проекте из-за роста стоимости земли. Стороны пока не пришли к согласию, при этом первая очередь проекта уже строится. Подробности на сайте Лента Кипра. 6 мая на хайвее между кольцевыми развязками Риза-Илья и Кало-Хорио столкнулись два легковых автомобиля. Заметив подъехавший патруль, один из участников ДТП резко тронулся с места, сбив второго водителя, который в результате оказался на капоте. Полиция начала погоню, скорость которой доходила до 150 км в час. Через 2 км перед развязкой Кало-Хорио преследуемый замедлил движение, и 65-летнему мужчине удалось покинуть капот. Он получил многочисленные ссадины и ушибы, но серьезных травм удалось избежать. Полицейские нашли брошенный арендованный автомобиль нарушителя и установили его личность. Ведется розыск. 8 мая владелец дома в Каймакли, неподалеку от которого горело поле, вызвал пожарных. Один из экипажей, тушивших в это время огонь, срочно выехал по вызову, но обнаружил, что дому ничто не угрожает. Хозяин требовал, чтобы экипаж остался у его дома на случай распространения огня. Об этом рассказал начальник пожарной охраны Кипра Никос Лангинос. О привлечении мужчины к ответственности за ложный вызов не сообщается. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность, осадки маловероятны. Сегодня ночью на побережье Кипра воздух остынет до 18 градусов, в Никосии и в Тродосе будет до плюс 16. Завтра днем как в прибрежных, так и в горных районах страны термометры покажут до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается до плюс 30. Скорость ветра возрастет до 6-8 метров в секунду. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алекса «Сны».
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре «Мартингейл Плаза» в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой «Ленопетра». Выбирайте бизнес-пространство на linopetra.com.
2: Русское радио.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Несмотря на климатические шалости последних лет, Кипр по-прежнему считается местом, где лето круглый год. Почти. А потому всегда актуально выглядеть перфекто. Идеальные формы, гладкая кожа, сияющее лицо и ухоженный вид. Центр «Леди Эстетик» предлагает передовые технологии. Аппаратный массаж, ультразвук, радиочастоту, лазерную эпиляцию, эксклюзивные процедуры. Решайте любые вопросы косметологии, коррекции фигуры, улучшения тургора или лишней растительности безболезненно и эффективно. «Леди Эстетик» позволяет гарантированно достигать результата благодаря комбинации технологий и квалификации персонала. Лазерное лечение активного акне и угревой болезни, шлифовка, удаление сосудов и сосудистых звездочек, лечение стрий, пигментации, фотоомоложение, удаление татуировок лазером, РФ-лифтинг, паспорт кожи, неинвазивные методы и многое другое, чтобы быть лучшей на пляже и не только. Информация доступна на греческом, английском и русском языках. А на сайте ladyesthetic.com.cy в разделе «Акции» всегда можно найти приятное выгодное предложение. Подписывайтесь в Инстаграм, оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: У меня есть пресс, но он работает под прикрытием.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

Deixa eu tomar.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем доброго дня. О пользе осознанного питания Яна Соболева. Диеты с исключением глютена стали открытием последних лет. Сторонники правильного питания активно подчеркивают его репутационные изъяны. Чем же он провинился? Попробую лаконично рассказать в этом выпуске. Глютен – это клейковина и особый растительный белок – глютенин и глиадин. Его содержат ячмень, рожь и пшеница. Непереносимость организмом глютена называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не способен усваивать глютен. Поскольку глютен часто используется в производстве продуктов питания в качестве загустителя или стабилизатора, его можно обнаружить в кетчупах, соусах, колбасах и других полуфабрикатах. Даже если у вас нет аллергии на глютен, лучше минимизировать его потребление, а в идеале отказаться вовсе от его содержания в рационе, а заодно и от молока. Дело в том, что эти продукты вызывают похожие процессы – расстройство пищеварения, которое характеризуется повреждением тонкого кишечника и неблагоприятным бактериальным ростом. Чтобы разобраться в тонкостях любого пищевого вопроса, стоит подписаться на сервис Milz Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Хочется булочек? Запишись на консультацию в Milz Food. Наслаждайтесь жизнью, пока заботу о вашем рационе взял на себя Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка – Болт, Волт, Фуди.
6: Нужно прожить жизнь так, чтобы от вас лук плакал.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на «Пунин Вайн».

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's the new music show?
9: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Русское радио.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер.